Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 27-29, в Минске плюс 26-28, в Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 28-30, в Витебске плюс 24-26, в Бресте 29-31 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 27-29, в Минске плюс 26-28, в Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 28-30, в Витебске плюс 24-26, в Бресте 29-31 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно ожидается +27, 29, в Минске +26, 28, в Могилеве +25, 27, в Гомеле +28, 30, в Витебске +24, 26, в Бресте 29, 31 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

direction of the groove.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно ожидается +27, 29, в Минске +26, 28, в Могилеве +25, 27, в Гомеле +28, 30, в Витебске +24, 26, в Бресте 29, 31 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 27-29, в Минске плюс 26-28, в Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 28-30, в Витебске плюс 24-26, в Бресте 29-31 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Яна Цидик. Здравствуйте. Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Варшанский район Витебской области. Глава государства посетил молочно-товарный комплекс «Устинские предприятия Устье НАН Беларуси». В советские годы это хозяйство было одним из самых передовых, но со временем пришло в запустение. В 2015 году президент поручил передать его ученым. Осенью 2021 года Александр Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс «Устинский». Его ввели в строй в конце 2020 года. Сюда завезли 1200 нетелей из Дании. Цель проекта – создание собственной высокопродуктивной красной породы коров к 2030 году, которая станет альтернативой и дополнением к галштинской и черно-пестрой породам. Получаемое молоко характеризуется повышенным содержанием жира, белка и витаминов, что идеально подходит для производства сыров. Каждая корова здесь дает в среднем 23 литра молока в день, а некоторые и по 50. Это молоко гипоаллергенное. Продукт подходит людям с непереносимостью лактозы. По приезде президент начал с истории вопроса разведения в Беларуси красной датской породы коров.
2: Несколько лет тому назад вы, ученые, попросили денег на разведение новой породы скота. Красной датской.
3: Да.
2: Из бюджета вам были выделены деньги. 1200 голов в Дании вы закупили скот красной породы. И пообещали новую породу в Беларуси. Очень хорошая, толковая, белка в молоке выше, чем у обычной, у нашей коровы. Жирность запредельная. Юрий Николаевич, правильно
3: 4-6.
2: Если я что-то не так говорю, да, ты меня поправляй. Затем началась эпопея. Косинец с кем-то там говорил о том, что здесь полный завал. Ученые говорят, все идет так, как должно идти, но факт остается фактом. Датская красная порода в Беларуси в наличии?
4: Да, в 4 областях.
5: Тем более мы ее распространяем.
2: Сколько?
5: На 2 регионы.
4: 2000 голов.
2: Нет, 4, маточная вообще полигон. 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
5: 4000.
2: Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что ж все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых, для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть, кто его знает?
5: Такими темпами, да, не будет.
2: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет.
4: Такими темпами.
2: Что происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент, хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, этот второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина и надо поставить раз и навсегда точки над «и».
1: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил, что сегодня в нашей стране почти 2300 племенных коров красной породы. В основном они базируются в Устье, которое определили хозяйством первого уровня.
6: Здесь будет построен в 2028 году молочно-товарный комплекс на 1000 голов коров, также по разведению красной датской породы. Уже начата работа по реализации.
2: Ну, этого мало, будем строить еще один
6: комплекс
2: строить. Где вы его будете строить?
6: Здесь, на территории хозяйства. Значит, мы уже на сегодняшний день работаем, определили хозяйство Гродненской области, Минской области, которая тоже входит в систему Национальной академии наук, Брестской области, где уже разводим красную датскую породу скота. Поголовье, на которое мы должны выйти, оно тоже здесь отмечено, с учетом строительства новых молочно-товарных комплексов, которые будут введены в эксплуатацию. Вот по годам расписано. 27-й год Шипянок, 28-й год в Новый Двор, Свисточский район Гродненской области.
2: Ученые подключились к этим комплексам. А то мы построим, а потом накормить не сможем.
1: Председатель президиума НАН Беларуси Владимир Караник, в чьем ведении находится Устье, отметил хорошие показатели продуктивности, что подтверждается на практике. Показатели жирности молока породистых коров на требуемом уровне. Руководитель Академии наук подробно рассказал президенту о племенной работе и нюансах формирования хорошего генетического задела. Все это должно сформировать уникальный набор генов, что позволит в будущем к 2030 году говорить именно о выведении белорусской породы.
4: За исполнение поручения, когда мы первую партию несли отгружали в Брестскую и Бруменскую область, на тот момент, скажем так, была определенная настороженность. И учитывая показатели, что новая порода, и показатели продуктивности, но поработав 48 головами именно в Брестской области, уже Пархомчик лично выходил на меня для того, чтобы мы еще 80 голов отгрузили, чтобы они стали как бы племенным хозяйством, и они видят высокий потенциал этих коров. То, что касается Свислочи, это вообще интересное место. Там советские...
2: Ладно, значит, ты в теме, конечно, ты в курсе, вы дали добро на строительство этих комплексов. Откуда телочки? Отсюда или откуда еще?
6: Отсюда, да.
2: Отсюда пойдут туда, и там мы будем иметь аж 7% белка и 6% жирности молока.
4: 6 не будем, но близко к этому.
2: Близко к этому. Будет хороший сыр.
6: Хороший сыр, да, с этого молока делают хороший сыр.
2: Это мы ориентировали, что это для сыра хорошее молоко.
6: Да.
2: Такие коровы у меня дома есть, хорошие коровы, требуют заботы и ухода определенного, но молоко очень приличное.
1: Во время посещения президентом МТК Устинский министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов также доложил о ситуации в животноводстве. Александр Лукашенко раскритиковал недостаточную динамику по снижению падежа крупного рогатого скота.
6: Хотел бы в двух словах остановиться на такой действительно нашей теме, которую постоянно критикуете нас за сохранность скота. С начала года у нас пало 76,6 тысяч голов.
2: Совсем ничего.
6: Пока плюс 2,4 тысяч. Хотел показать динамику, как складывалось в этом году. Январь месяц, к сожалению, у нас был плюс 6,2 тысяч голов. Февраль месяц плюс 1,6. Все, дальше пошла динамика отрицательная, и мы идем по месяцам. Если у нас вот сложится вот такая вот и дальше динамика, вот в июле месяце мы то же самое минусуем к уровню прошлого года, по текущей ситуации, то мы первому...
2: Вы ничего не минусуете, вы только на одном месте, вы меньше процента минусуете за полугодие. У вас как дохли телята в прошлом году, так дохнут и сейчас. Всего 1%. Дальше. По итогам года посмотрим.
1: Выслушав всю информацию, Александр Лукашенко поручил выработать программу по разведению в Беларуси красной породы коров, где были бы прописаны четкие обязательства и показатели. Владимир Караник доложил, что НАН совместно с Минсельхозпродом уже подготовили подобную программу по итогам рабочего совещания.
2: По результату, сколько должно быть каждый год этих коров?
6: Понятно.
2: Комплексы как бы устроить. В общем, целая поведу. Программа. Чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку Каранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Анисфар говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
6: Нет.
2: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, модное слово. Это хорошо.
6: Не сдохло.
2: А в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые, они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Я считаю, что все плохо пока. Поэтому надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку.
6: Пол своей справки, в принципе, объективно.
2: Что еще?
4: Александрович, мы совместно с Минсельхозпродом уже подписали программу, и это было плод дискуссии рабочих совещаний. Поэтому Минсельхозпрод...
2: Хорошо, мы посмотрим на вашу программу. Социалистическое обязательство определим вам. Это будет ваш план. И как раньше, соцобязательство. И да, ваше повышенное задание. Вот и будем поэтому оценивать.
1: Опыт, который нарабатывают в Варшанском районе, вызывает интересы за рубежом. Речь идет в том числе о белорусско-узбекском сотрудничестве в сфере АПК. Партнеры запускают совместные масштабные проекты. Так, в Ташкентской области на основе белорусских технологий строится птицеводческий кластер полного цикла. Новый виток развития получило и межрегиональное сотрудничество. Витебская область налаживает связи с Андижанской областью Узбекистана. Речь идет не только о взаимных инвестициях и обмене технологиями в селекции и растениеводстве, но и работе по другим направлениям, от промышленности до здравоохранения.
2: Там нет столько людей, а вам некуда людей девать. Да. Особенно в Андижанской области. Пусть приезжают и работают. Поэтому и у Витебской там. Но это мы должны определиться. Правительство сейчас занимается, чтобы вам на стол положить, сколько человек надо, какие кадры должны быть и прочее. Не умеют? Пусть учат.
3: Спасибо.
2: Они научат здесь их быстро, за полгода, и у Витебской области тоже. Главное, чтобы было желание.
3: Нам нужны другие.
2: И я видел, как ваши работают. Вот у нас в Ляскевич, управление делами хозяйства, там около десятка взяли людей семейных. Пришли они день и ночь, день и ночь. Наши так косо смотреть начали. А, тут приехали, и нам же так надо работать. Ну и что, за год привыкли, работают как узбеки. Вот нам это надо. Поэтому ты не стесняйся, говори, что надо. Мне будут докладывать, я буду держать под контролем. Я пообещал президенту, что мы это сделаем. Нам это выгодно. Таким образом получит развитие Витебская область. Мы дефицит кадров и техники и прочее, там небольшие деньги нужны, они окупятся за счет мяса, молока. Вы переработаете, надо определить, где...
7: У нас есть, соответственно,
2: и прочее. Молоко, мясо переработаете, во что вам нужно. Хотите высушить? Ну, высушите, не проблем. Надо еще построить перерабатывающее предприятие, если вы сочтете нужно. Мы его построим вместе.
3: Спасибо большое.
2: Или вы свое построите, это ваше дело. От этого будет зависеть, конечно, и цена. Да, экономика вопроса будет зависеть. Мы будем по-братски работать, спасибо. Можешь не сомневаться.
1: Более подробно о рабочей поездке президента в Варшанский район читайте на сайте СББ и в газете СБ «Беларусь» сегодня.
0: Картина дня.
1: Заместитель премьер-министра Александр Терехов ознакомился с реконструкцией автомобильной дороги М-10, граница России, Гомель-Кобрин. Вице-премьер напомнил, что масштабный проект реализуется по поручению президента. Объект разделен на 5 очередей. Завершается реконструкция первой. Продолжаются работы по устройству асфальтобетонного покрытия, устанавливаются барьерные ограждения, дорожные знаки, осветительные опоры. Оборудованы 3 подземных пешеходных перехода, идет озеленение, транспортные развязки. Ввод объекта запланирован к 2030 году. Беларусь и Россия обсудили с Китаем инициативу по разработке хартии многообразия в 21 веке. Посол нашей страны в Китае Александр Червяков совместно с послом России Игорем Марголовым встретился с помощником министра иностранных дел Китая Лю Бинем. Стороны детально обсудили инициативу белорусской стороны по разработке евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Документ призван содействовать формированию устойчивой архитектуры безопасности и сотрудничества на евразийском пространстве на основе принципов равенства и неделимости безопасности, а также самостоятельного и солидарного решения региональных проблем государствами Евразии без деструктивного внешнего вмешательства. Работа над хартией носит открытый и инклюзивный характер и ориентирована на укрепление взаимодействия по 4 ключевым направлениям. Это, в частности, безопасность, экономика, гуманитарная повестка и цивилизационный обмен. Палата экономического суда СНГ в открытом заседании рассмотрела вопрос исполкома Содружества о толковании статей Устава СНГ. Цель – унифицировать подходы к расчетам, укрепить правовую основу партнерства и предотвратить межгосударственные споры. Также в повестке вопрос выхода одной из стран-участниц из СНГ. Это потребует корректировки уставных документов и регулирования финансовых обязательств, отметил заместитель генерального секретаря СНГ Денис Трифилов.
8: Создавая нашу организацию, исходили из того, что все страны-члены будут добросовестно и своевременно исполнять свои обязательства, в том числе в финансовой сфере. Вопрос финансов всегда является чувствительным для государств, и у нас периодически возникают вопросы, которые требуют толкования и каких-то дополнительных комментариев для того, чтобы урегулировать возникающие недопониманий.
1: Суд провел сверку статей с оригиналом устава, подписанного в Минске, уточнил председатель экономического суда СНГ Герман Нурбаев.
3: Сегодняшнее рассмотрение для нас очень ответственное. На нас сейчас возложена такая очень серьезная миссия. Назвать это экономического характера толкованием было бы неправильно, поскольку это больше, наверное, даже и политический имеет оттенок, поскольку мы будем сегодня толковать статью 10 и 38 устава СНГ. Мы в этом толковании будем раскрывать процедуру, которая должна быть, и те последствия, которые возможны в связи с исполнением или неисполнением данной процедуры.
1: Отмечу, окончательное решение вынесут 15 июля.
0: Картина дня.
1: Парламент Венгрии принял поправку к Конституции, предусматривающую отстранение от должности президента страны Тамоша Шуика. За этот законопроект проголосовало большинство депутатов. Все они представители правящей партии под руководством премьер-министра. Мандат действующего главы государства прекратит действовать на следующий день после вступления поправки в силу, а Национальное собрание изберет нового президента сроком до 5 лет. При этом оппозиционные партии в парламенте считают этот документ антиконституционным и разработанным новыми властями исключительно в своих политических интересах. Напомню, конфликт между премьер-министром и президентом в Венгрии продолжается с апреля этого года, когда партия главы правительства победила на парламентских выборах. Тогда премьер призвал президента уйти в отставку. Еврокомиссия готовит законопроект, который ограничит доступ детей к социальным сетям. По заявлению Урсулы фон дер Ляйен, европейские подростки проводят в виртуальном пространстве до 6 часов в день. 2/3 несовершеннолетних сталкиваются с серьезными психологическими проблемами из-за алгоритмов, вызывающих зависимость. Брюссель делает ставку на тотальный цифровой контроль. Для верификации планируют внедрить специальное приложение для проверки возраста. Соответствующий законопроект будет представлен сразу после летнего перерыва в работе институтов ЕС. Япония решила создать новую спецслужбу при поддержке Запада. Впервые со времен Второй мировой страна сформирует централизованное разведывательное ведомство. По информации New York Times, японское руководство уже активно консультируется с США, Австралией и Германией для координации приоритетов, обмена технологиями и подготовки кадров для новой структуры. На финансирование масштабного проекта выделено около 407 миллионов долларов. Литва продолжает политику милитаризации. В стране прошли масштабные учения ВВС НАТО по патрулированию воздушного пространства республики. Помимо литовских самолетов были задействованы около 10 истребителей французских и румынских вооруженных сил. В Минобороны Литвы заявили, что цель маневров – отработать полную совместимость и координацию в воздухе в случае столкновения с противником. Напомню, ранее президент Гитанас Наусида объявил о решении официально признать миссию противовоздушной обороны. Теперь пилоты истребители Альянса в случае необходимости смогут самостоятельно принимать решение об уничтожении самолетов-нарушителей, не дожидаясь разрешения командования. Ливан и Израиль возобновили переговоры в Риме. Представители двух стран начали двухдневные встречи в посольстве США в итальянской столице, чтобы обсудить реализацию рамочного соглашения, направленного на прекращение конфликта в Ливане. По данным телеканала Аль-Джазира, Бейрут надеется на прогресс в достижении соглашения о выводе израильских войск из Южного Ливана при посредничестве США, хотя ожидания остаются низкими. Накануне министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна предложила принять у себя переговоры для продолжения работы над достижением подлинного прекращения огня в Ливане. 26 июня Израиль и Ливан при участии представителей из США подписали в Вашингтоне рамочное соглашение по урегулированию конфликта. Нынешняя встреча стала первой после его подписания. Индонезия официально запустила амбициозную программу B50. Теперь доля биотоплива на основе пальмового масла в дизеле составит ровно половину. Это должно повысить энергетическую самостоятельность страны и снизить зависимость от импортного топлива. Таким образом, Индонезия стала первым в мире государством, полностью перешедшим на этот стандарт. Многие водители на заправках поддержали нововведение, хотя опасаются роста цен. Индонезия – это крупнейший в мире производитель пальмового масла. С 2008 года страна последовательно вводила стандарты смешения топлива. По данным Минэнергетики и минеральных ресурсов, потребление пальмового масла для биодизеля вырастет с более чем 15 миллионов тонн в прошлом году до примерно 17 миллионов тонн теперь. Помимо роста цен, эксперты отмечают и другие сложности. В стране пока не хватает мощностей по поставке метанола, хранению топлива, логистике и инфраструктуре. По мнению аналитиков, для успешной реализации программы нужны дальнейшие инвестиции.
0: Картина дня.
1: Уровень валютизации экономики Беларуси продолжает снижаться. Доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе достигла 68,3%, при этом превысив прошлогодний показатель почти на 5,5% пункта. В июне в Беларуси зафиксировано дальнейшее снижение уровня валютизации экономики. Опережающий рост рублевого сегмента обеспечил качественное улучшение структуры денежного предложения. Средняя рублевая денежная масса увеличилась на 27,8%, в то время как средняя широкая денежная масса на 17,5%. Такой динамике способствовала высокая сберегательная активность населения и организаций. Средняя величина срочных рублевых депозитов за отчетный период выросла на 23,4%, в том числе физических лиц свыше 40%. Все подробности читайте на сайте СББай и в газете СБ «Беларусь сегодня». В Беларуси продолжается цифровизация всех отраслей. Касается это и работы с обращениями граждан. Так, до конца следующего года в контакт-центр 115.бел планируется внедрить интеллектуальных агентов-ботов. Это позволит существенно сократить время на обработку запроса и подготовку ответа для специалистов. Для жителей пользование сервисом станет еще проще. Сейчас ведется глобальная переработка программного обеспечения. В работе участвуют заинтересованные службы и ведомства. Только за первое полугодие контакт-центр 115.бел принял и направил городским службам более 850 тысяч обращений от жителей. Главными темами стали содержание придомовых территорий и подъездов. Подробнее о новшествах рассказал директор Центра информационных технологий Мингорсполкома Максим Бардович.
9: Это более мобильная версия, возможность работы с заявками. Человек, находясь на улице, ему не нужно звонить в контакт-центр, не нужно ждать очередь. Мы выступили заказчиком по разработке данного программного продукта, проведен конкурс и выбрана компания, которая будет делать первый этап. Основной вопрос – это работа с базой данных, а также будут интеллектуальные агенты. То есть работать уже с жителями будут не только операторы, но и само обеспечение.
1: Как только оператор переговорил с заявителем и получил заявку, она сразу же автоматически уходит на исполнение в городские службы. Если это претензия на жилищно-коммунальные услуги, исполнитель обязан отработать ее в течение суток. Для жителей это более мобильная версия взаимодействия. Находясь на улице, не нужно звонить и ждать очередь. Достаточно сделать фотографию. Никакой предмодерации не потребуется. Задание сразу же пойдет конкретному исполнителю. Параллельно на контроле остаются неотработанные заявки. Около 1500 обращений должны быть рассмотрены до 1 сентября. В Министерстве образования подвели итоги целевого набора в вузы. В нынешнюю вступительную кампанию белорусские высшие учреждения образования уже зачислили более 5500 студентов-целевиков. Прошедший этап показал высокую активность. Интерес к такой форме подготовки проявили как абитуриенты, так и заказчики кадров. При плане в 6000 мест на них претендовали свыше 9000 человек. Незанятые целевые места, их около 700, передадут для тех, кто поступает по общему конкурсу. Отмечу, в этом году были усовершенствованы подходы к приему целевиков. Обязательным условием для поступления стало наличие договора, заключенного между абитуриентом и работодателем. Кроме того, заказчики должны были обеспечить конкурс. Для прозрачности и объективности отбора при сдаче вступительных испытаний ввели шифрование работ абитуриентов. Об этом рассказал первый замминистра образования Беларуси Александр Баханович.
10: Основные топ-направления по результатам.

0: Человек. Основные направления здесь те же, что и у целевиков. Это инженерно-технические специальности, педагогические, медицинские и специальности аграрного профиля. Занятость белорусской молодежи в первом полугодии этого года выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Около 33 700 молодых людей, трудоустроившихся в 2026-м, несовершеннолетние. В июне на работу вышли более 21 000 студентов и школьников, что на 2 000 больше, чем в июне прошлого года. Активнее стали и работодатели. В первом полугодии заключено 2,5 тысячи договоров на поддержку молодежной занятости – на 9% больше, чем за аналогичный период минувшего года. 95% мест создано при поддержке бюджетных средств. К слову, в базе данных службы занятости еще много предложений для молодых людей. Ребят готовы взять пулеводами, подсобными рабочими, швеями, продавцами и почтальонами. Встречаются и более прибыльные предложения. Инструктор по организационно-массовой работе сможет получить 1500 белорусских рублей. Комплектовщик и маркировщик – до 2000. Витебск переключился на фестивальную волну. Во вторник стартовали мероприятия юбилейного 35-го славянского базара. Например, в Витебске представили самую длинную белорусскую ковровую дорожку. Это стало первым фестивальным рекордом нынешнего праздника. Ковровое изделие длиной в 400 метров с логотипом фестиваля соткано специально к юбилею василькового форума. Дорожка украсила аллею на улице Кирова, где начала работу ярмарка «Славянский калейдоскоп». Она объединила более сотни производителей, ремесленников, мастеров из Беларуси, России и Индии. В фестивальной афише значатся десятки мероприятий. Яркие эмоции жюри и зрителям уже подарили участники международного танцевального проекта. Гостей также ждут выставочные залы областного центра. В программе сразу несколько вернисажей. В концертном зале «Витебск» проходит презентация проекта Никаса Сафронова. С городом на Западной Двине народного художника России связывает 30-летняя дружба. Выставка состоит из 4 тематических разделов. Это «Великая Отечественная война», «Окружающая реальность», «Мир сновидений» и «Освоение космоса». Некоторые работы побывали на Международной космической станции. Ну а сам концертный зал «Витебск» в предвкушении ярких и трогательных номеров. Во вторник на сцену уже вышли первые артисты. К слову, на славянский базар из Минска уже отправился первый рейс фестивального локомотива. Подвижной состав оформлен в фирменном стиле «Форма искусств» и будет задействован для перевозки пассажиров в период его проведения. По 20 июля брендированный поезд будет отправляться из столицы в 12:30 и прибывать в фестивальный Витебск в 16:01. В обратном направлении с 15 июля по 21 число состав будет отправляться из Витебска в 1:19 и прибывать в Минск в 17:30. График движения сформирован с учетом программы фестиваля. Милиция переведена на усиленный режим работы во время славянского базара. К сотрудникам Витебска присоединились коллеги из других регионов. Это ОМОН, госавтоинспекция, военнослужащие внутренних войск. Под контролем около 30 фестивальных площадок ежедневно проверяют локации, маршруты, технические зоны и эвакуационные выходы. 80 светофорных объектов перевели на круглосуточный режим. Для охраны порядка также задействуют беспилотники, рассказал начальник управления внутренних дел Витебского облсполкома Максим Суббота.
1: Будет осуществляться видеофиксация правонарушений, а также обеспечиваться оперативное реагирование в случае, если кому-то понадобится помощь. Кроме того, будут использоваться возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Наша задача – создать для жителей и гостей Витебска спокойную, безопасную и комфортную атмосферу. Мы сделаем все необходимое, чтобы славянский базар в Витебске прошел безопасно.
0: В рамках фестиваля также пройдет акция МВД «За безопасность вместе». Гостей ждут показательные выступления, концерт с участием звезд белорусской эстрады и ведомственных коллективов, а также розыгрыш велосипеда. И на этом у меня все. С вами была Яна Цидик. Всего вам доброго.
2: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 27-29, в Минске плюс 26-28, в Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 28-30, в Витебске плюс 24-26, в Бресте 29-31 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
2: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13:00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко ознакомился с перспективами сотрудничества Витебской области с Андижанской областью Узбекистана. В рабочей поездке главы государства в Варшанский район принял участие хаким этого узбекского региона Шухратбек Абдурахманов. Планы сотрудничества реализуются в развитии договоренностей президентов двух стран. Речь идет об инвестициях в различные сферы и приглашении на работу в Беларусь граждан Узбекистана.
1: Ты не стесняйся, говори, что надо, мне будут докладывать, я буду держать под контролем. Я пообещал президенту, что мы это сделаем. Нам это выгодно. Таким образом получит развитие Витебская область. Мы дефицит кадров и техники и прочее, там небольшие деньги нужны, они окупятся за счет мяса, молока. Вы переработаете, надо определить, где...
2: У нас есть соответствующие комбинаты,
1: и прочее. Молоко, мясо переработаете, во что вам нужно. Хотите высушить? Ну, высушите, не проблем. Надо еще построить перерабатывающее предприятие, если вы сочтете нужно. Мы его построим вместе.
3: Спасибо большое.
1: Или вы свое построите, это ваше дело. От этого будет зависеть, конечно, и цена. Да, экономика вопроса будет зависеть. Мы будем по-братски работать. Спасибо. Можешь не сомневаться.
0: В продолжении темы. В ходе рабочей поездки в Варшанский район Александр Лукашенко призвал хакима Андижанской области обратить внимание не только на Витебскую область. Есть возможность аналогичной работы и на юго-востоке Могилевской области, где выработана программа развития региона.
1: Ну что ты, тебе эти 7 или 8 районов... Надо посмотреть и юго-восток. Я почему? В чем мой интерес? Люди. Там нет столько людей, а вам некуда людей девать. Да. Особенно в Андижанской области. Пусть приезжают и работают. Поэтому и у Витебской там. Но это мы должны определиться. Правительство сейчас занимается, чтобы вам на стол положить, сколько человек надо, какие кадры должны быть и прочее. Не умеют, пусть учат.
3: Спасибо большое.
1: Они научат здесь их быстро, за полгода, и у Витебской области тоже.
0: Ученые Беларуси и Китая обсудили совместные проекты в области биотехнологий, животноводства и ветеринарии. В Минске прошли переговоры представителей Национальной академии наук нашей страны и Академии сельскохозяйственных наук провинции Шаньдун. Стороны рассмотрели перспективы обмена технологиями, которые помогут укрепить продовольственную безопасность на качественно новом уровне. Белорусско-китайское научно-техническое сотрудничество имеет давнюю основу, и теперь главная задача ученых – это внедрение инноваций в реальный сектор экономики. В Беларуси прием документов в колледже начнется 18 июля. Об этом сообщил первый заместитель министра образования Александр Баханович. Он отметил, что в этом году учреждения среднего специального образования планируют принять порядка 39 тысяч человек. Основные направления подготовки остаются востребованными для экономики страны. Среди них инженерно-технические, педагогические, медицинские и аграрные специальности. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 22 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 15, в Бресте плюс 16, в Гомеле плюс 18, в Могилеве, Витебске и Минске 17 градусов тепла. Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 28-30, в Витебске плюс 24-26, в Бресте 29-31 выше 0, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день.

0: Радио твоего дня.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Альфа Радіо. Радіо твоєго дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Среда. На дворе 15 июля. 2 часа ток-шоу «Будни» звучит в эфире Альфа-Радио. На старте этого рабочего дня, в разгар рабочей недели. Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни» прям по курсу. Выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
0: В Беларуси 8 утра.

0: Александр Лукашенко накануне совершил рабочую поездку в Варшанский район Витебской области. Глава государства посетил МДК «Устинский». Здесь уже несколько лет работают над созданием отечественной красной породы молочного скота. На бюджетные деньги по просьбе аграриев и ученых в Дании закупили 1200 голов. Планировали вывести свою породу, приспособленную к белорусским условиям.
1: Затем началась эпопея. Косинец с кем-то там говорил о том, что здесь полный завал. Ученые говорят, все идет так, как должно идти. Но факт остается фактом. Датская красная порода в Беларуси наличен?
2: Я видел. В четырех областях.
3: Тем более мы ее распространяем.
1: Сколько?
3: На две регионы. 2000 голов.
2: Нет, 4, маточная вообще
1: поговорить. 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
3: 4000.
1: Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что ж все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых, для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть.
0: В продолжении темы. В ходе рабочей поездки в Варшанский район Александр Лукашенко поручил выработать программу по разведению в Беларуси красной породы коров, где были бы прописаны четкие обязательства и показатели. Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник доложил, что документ уже подготовлен.
1: По результату, сколько должно быть каждый год этих коров? Комплексы как бы устроить. В общем, целая программа. Чтобы посмотрели в конце года, отдали оценку Каранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Владислав говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
2: Нет.
1: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, модное слово. Это хорошо.
2: Не сдохло.
1: А в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед.
0: «Белдикпром» расширит сотрудничество с Узбекистаном. В концерне состоялись переговоры с делегацией Ферганской области. Стороны обсудили кооперацию в кожевинно-обувной отрасли, организацию поставок льняных тканей в Узбекистан, создание склада хлопчатобумажной пряжи на территории Беларуси, а также взаимодействие в ковровой отрасли. Подтвержден взаимный интерес к углублению производственной кооперации. Дни союзного государства на 35-м международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске пройдут с завтрашнего дня по 19 июля. На торжественной церемонии открытия форума пройдет вручение премии союзного государства в области литературы и искусства за 2025-2026 годы. Вечером 17 июля в летнем амфитеатре состоится гала-концерт «Юбилейный календарь союзного государства», во время которого будут вручены специальные дипломы и призы Постоянного комитета союзного государства. Завершится программа в областной филармонии большим джазовым концертом коллектива под управлением Петра Востокова. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 22 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 15, в Бресте плюс 16, в Гомеле плюс 18, в Могилеве, Витебске и Минске 17 градусов тепла. Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 28-30, в Витебске плюс 24-26, в Бресте 29-31 выше нуля, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни. Утренний обход».
1: Итак, рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 15 июля из-за жары. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что в Германии за полгода почти 5900 граждан подали заявление об отказе от воинской службы. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтый слив пишет о том, что в Латвии масштабно вырубают леса. Более подробно в телеграм-канале Желтые сливы. СБ Беларусь сегодня пишет о том, что в Брестской области урожайно-зерновых культур и зимового рапса превышает прошлогоднюю. Более подробно в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. И там же BMW отзовет в США более 29 тысяч авто из-за неисправности реле-стартера. Более подробно в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио. Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции — все это, конечно же, в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами!
2: Эй,

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будні» на Альфа-Радіо.
1: Реклама.
2: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
3: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
1: Реклама.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

Гороскоп. Итак, самое время узнать, что готовят звезды на день сегодняшний. Овен, утро подходит для важных разговоров. Вы говорите то, что думаете, это очень нравится окружающим. Телец, вы видите то, чего не заметили другие. Это помогает добиться успеха, блестяще справиться со сложными делами. Близнецы, не все дается легко, но на пути не возникнет преград, которые могли бы вас заставить остановиться и отказаться от задуманного. Рак, подходящий день для того, чтобы придумать что-то хорошее, сделать гениальное открытие или изобрести то, что необходимо абсолютно всем. Лев, все хорошо, вряд ли вам сегодня придется о чем-то всерьез волноваться. Вы быстро добиваетесь успеха во многих делах и отлично справляетесь с тем, что не удалось другим. Дева, начало дня наверняка порадует. Это время отличных идей, которые можно немедленно воплотить в жизнь. Весы, не самый простой день, но плодотворный. Чаще обычного приходится заниматься чужими делами, исправлять ошибки, допущенные другими. Скорпион, в начале дня сложно будет не сердиться из-за пустяков. Слова и поступки других людей кажутся странными, а порой и откровенно глупыми. Стрелец, лучше ничего надолго не откладывать. Если у вас появилась отличная идея, поторопитесь ее реализовать. Козерог, сложный день, но чрезвычайно плодотворный. Вы способны справиться с проблемами, которые других поставили в тупик. Водолей. День, когда проявляется ваше лучшее качество, они не остаются незамеченными. Люди, которые прежде недооценивали вас или просто не замечали, поймут, что ошибались. Рыбы. Вы настроены решительно и готовы приложить усилия, чтобы достичь цели сегодня. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака, но в целом сегодняшний день – это день, когда ярким, насыщенным и вдохновляющим будет начало дня. Многое становится возможным, есть шанс достичь больших успехов, действуя быстро и решительно. Это чувствуют даже люди, которые обычно очень осторожны и крайне неохотно идут на риск, предпочитают пользоваться проверенными методами. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят обещать нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и, конечно же, позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Варшанский район Витебской области. Глава государства посетил МТК «Устинские предприятия Усти» на

Национальной академии наук Беларуси. Здесь уже несколько лет работают над созданием отечественной красной породы молочного скота. Под председательством министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артура Карповича в формате видеоконференц-связи состоялось третье заседание Совета Союзного государства по защите прав потребителей. Совет министров Союзного государства принял постановление о цифровизации бюджетного процесса в Союзном государстве. Документ опубликован на сайте Постоянного комитета Союзного государства. Согласно постановлению, исполнителем работ по цифровизации бюджетного процесса в Союзном государстве определен информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь. Освящение и инаугурация органа состоятся 18 июля в костеле Успения Пресвятой Девы Марии в Пружанах. Концерт с участием профессора из США начнется в 11:00. По словам организаторов, после в костеле каждую неделю до 2 октября будут проходить сольные и ансамблевые концерты. Всего запланировано 15 выступлений. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 15, в Бресте плюс 16, в Гомеле плюс 18, в Могилеве, Витебске и Минске 17 градусов тепла. Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 28-30, в Витебске плюс 24-26, в Бресте 29-31 выше 0, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущество. Без осадков.

0: Шоу «Будни» на Альфа-Радио.
1: Государство для народа.
2: Итак, рубрика «Государство для народа». В Пинском районе обновят два учреждения образования по программе развития районов Припятского Полесья на 2025-2030 годы. В комплексную программу для улучшения жизни включены различные проекты в разных сферах, в том числе один из приоритетов – качество образования. Так, на капитальный ремонт Центра творчества детей и молодежи Пинского района в деревне Пинковичи из бюджета направлено 2,5 миллиона белорусских рублей. Это единственное учреждение дополнительного образования в районе, ну а существующему зданию уже более 70 лет. Во время капремонта строители демонтировали старые конструкции, по сути остались только стены, все остальное будет новым. Отделка внутри и снаружи, кровля, будет приобретена новая мебель. Планируется завершить работы к 10 августа. После капитального ремонта улучшатся условия для обучения детей и, конечно же, работы персонала. Еще важная история. В Гомельской области в этом году ямочный ремонт провели практически на каждой четвертой улице. За прошедшую неделю с 6 по 13 июля ямочный ремонт проводился на 28 улицах, в том числе на 9 в областном центре. Кстати, тема ямочного ремонта тем очень важна, и этой теме уделяют внимание ежедневно. Еще важная история. В Жабинке продолжают строить квартиры. Жабинка, напомню, является городом-спутником областного центра. С 22 года в строящихся с государственной поддержкой домах часть квартир предусматривается для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Бресте. За минувшие 3 года в райцентре ввели в эксплуатацию 26 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья. Из них 8 200 квадратных метров для тех, кто стоял на очереди в городе над Бугом. Такие новоселы получили ключи от 132 квартир. Вот такая вот рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
2: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
3: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
2: А батарейки? Их куда?
3: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
2: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
3: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
1: Альфа-радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
1: Итак, рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. Газета «Республика». Современный дом для истории. Вместится до 3 миллионов архивных дел. Посмотрели, как возводят здание Государственного архива в Минске. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». Сельская газета. Дешевле и полезнее. Почему импортные сухие завтраки уступают аналогам известной витебской фабрики? Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Александр Осенко. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно не пропустите актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Оршанский район Витебской области. Глава государства посетил МТК «Устинские предприятия Устье» Национальной академии наук Беларуси. Здесь уже несколько лет работают над созданием отечественной красной породы молочного скота. Осенью 2021 года Александр Лукашенко уже посещал молочно-товарный комплекс «Устинский». Его ввели в строй в конце 2020 года. Сюда завезли 1200 нетелей из Дании. Цель проекта – создание собственной высокопродуктивной красной породы коров к 2030 году, которая станет альтернативой и дополнением галштинской и черно-пестрой породам. Получаемое молоко характеризуется повышенным содержанием жира, белка и витаминов, что идеально подходит для производства сыров. Каждая корова здесь дает в среднем 23 литра молока в день, а некоторые и 50 литров. Это молоко гипоаллергенное. Оно подходит людям с непереносимостью лактозы. Под председательством министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артура Карповича в формате видеоконференц-связи состоялось третье заседание Совета Союзного государства по защите прав потребителей. Стороны обсудили вопросы анализа правоприменительной практики по вопросам, связанным с защитой прав потребителей при выявлении недостатков в технически сложных товарах, а также реализации цифровых продуктов. Состоялся обмен мнениями по актуальным изменениям национального законодательства, регулирующего отношения с участием потребителей и ходу имплементации положений единых правил защиты прав потребителей. Совет министров Союзного государства принял постановление о цифровизации бюджетного процесса в Союзном государстве. Документ опубликован на сайте Постоянного комитета Союзного государства. Согласно постановлению, исполнителем работ по цифровизации бюджетного процесса в Союзном государстве определен информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь. Предусмотрена возможность привлечения соисполнителей российских компаний, имеющих опыт работы по автоматизации процессов исполнения бюджетов различного уровня и взаимодействия бюджетной системы с органами федерального казначейства. Освящение и инаугурация органа состоятся 18 июля в костеле Успения Пресвятой Девы Марии в Пружанах. Об этом сообщили в отделе культуры Пружанского райисполкома. Инструмент имеет уникальную историю. Он был построен в 1912 году голландской фирмой для реформаторской церкви города Шоуверзил, Нидерланды. После закрытия храма в 1986 году орган капитально отреставрировали, добавили педальный регистр и перенесли в реформаторскую церковь Элис в Нумансдорпе, Нидерланды. В 2019 году приход вновь переехал, здание было закрыто, и инструмент отправился в новое место – Пружаны, где был установлен в 2026 году. Концерт с участием профессора из США начнется в этот день в 11:00. По словам организаторов, после в костеле каждую неделю до 2 октября будут проходить сольные и ансамблевые концерты. Всего запланировано 15 выступлений. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 22 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Могилеве плюс 18, в Гродно и Витебске плюс 17, в Гомеле плюс 20, в Минске 19 градусов тепла. Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 28-30, в Витебске плюс 24-26, в Бресте 29-31 выше 0, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко. Инвестиции на миллиард. Лукашенко ознакомился со стратегией ВПК Витебской области. Туск заявил, что Польша пока не собирается передавать Украине дополнительные ракеты для систем «Патриот». Мерц призвал к переговорам по Украине. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале SBBY, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.
1: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Я напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите наш стрим, он уже начался. И, конечно же, слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Александрович Осенко. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая касается развития нашей страны. Мы видим, что сейчас то, что касается регионов, на особом контроле президента. Президент Беларуси продолжает работу в регионах. После посещения Шкловского района Александр Лукашенко приехал в Варшанский. В центре внимания белорусского лидера вопросы животноводства, производства молока и условия содержания молодняка красной датской породы коров. Но вот давайте на старте поговорим в целом о таком детальном, принципиальном взгляде президента на регионе. Почему происходит так? Почему регионы вот прям...
2: Ну, мы давно определились с тем, что Беларусь будет прирастать регионами. Столица развивается очень хорошо, и региональный продукт очень высокий. У нас хорошо развивается запад нашей регионы, Брестская, Гродненская область. Вот. Ну и сейчас особое внимание у президента это Могилевской и Витебской области. Ну, я сам родом из Витебской области. Был детально погружен. Там мощный очень нефтехимический комплекс в городе Новополоцке. В свое время нефтянка давала очень мощную поддержку и значительную часть бюджета республиканского. Ну, а сельское хозяйство, как говорится, было на втором, на третьем плане, наверное, так. Потому что территория непростого земледелия, я бы так сказал. Земли не очень плодородные. Вот. Но в любом случае президент уделяет внимание регионам только лишь для того, чтобы как-то диверсифицировать и развивать те или иные районы нашей страны. И такой тщательный подход его к сельскому хозяйству – это не сиюминутная ситуация. Это его стратегия на протяжении всего его президентства. Хочу сегодня поздравить наших зрителей, слушателей о том, что сегодня как раз-таки 32 года, когда Александр Григорьевич вступил в должность президента Республики Беларусь. Но я считаю, что это знаковая дата для нашей страны, потому что в тот момент мы не ошиблись, в тот момент мы выбрали лидера нации, который, ну вот уже прошло 32 года, мы прекрасно видим, как наша страна развивается, и как мы благодаря ему проходим все нюансы, которые, скажем так, наши недруги строят на, скажем так, на внешнем периметре нашей страны. Я постучу по столу. Ситуация напряженная, но я верю в нашего лидера, верю в его мудрость. Вот. Поэтому не надо паниковать в некоторых вещах, надо просто смотреть и работать.
1: Кстати, ну вот опять же, вы затронули действительно историческую тему, историческую дату. Какой путь прошла наша страна за этот период? Понятно, что, наверное, не хватит программы, чтобы описывать все те достижения суверенной Беларуси. И, конечно же, мы их видим прекрасно, понимаем. Мы, скажем так, в них живем, да? А то, что касается вот позиции на международной арене, то, что касается той позиции, которую наша страна занимает на постсоветском пространстве и в целом в регионе. Ведь вот эти моменты, мне кажется, за этот период, они действительно, ну, может быть, на недосягаемых высотах сейчас находится, мы это видим.
2: Ну, вся ситуация в том, первое, что мы сохранили мир. Это раз. Второе, мы видим, что творится у нас в магазинах, я имею в виду, творится в хорошем смысле этого слова, на полках. Мы помним, какое было сельское хозяйство в то время. Мы помним, что в тот момент, когда Александр Григорьевич стал президентом, по-моему, в Минске было муки всего лишь на двое, на трое суток. Сейчас мы элементарно выполнили продовольственную безопасность, и не только продовольственную безопасность. Можем накормить и себя, и ряд еще стран. Есть индексы, которые, по которым оценивают продовольственную безопасность той или иной страны. И мы, я не помню уже на какой месте, но где-то в первые, по-моему, даже десятки стран в мире. Вот, то есть мы в этом плане развиваемся. С точки зрения политики, внешней политики, мы видим, как прислушиваются к нашему президенту. Он встречается с различными руководителями с различных стран на протяжении всего этого времени. Были сложные времена, но опять-таки даже вот этот вот кризис, который происходит на южных границах нашей страны, в Украине, президент неоднократно говорит о том, что Беларусь — это миролюбивая та площадка, которая хочет и может собрать под своей крышей всех тех, кто может выработать дипломатический консенсус, я бы так сказал, и разрешить этот конфликт, который происходит в Украине. Ну и мы видим, что кроме того, что это ближнее зарубежье, это наш союзное государство, мы видим ШОС, мы видим БРИКС, мы видим дальнюю дугу, мы видим Африку, мы видим ту же Индонезию. То есть наш президент имеет такой авторитет, что к нему прислушиваются уже во всем мире. Немаловажно внимание того же Дональда Трампа к нашему президенту. Вот. И вот те, скажем так, ультиматумы, я бы сказал, со стороны Зеленского, ну, как-то выглядели в сторону нашего президента, на мой взгляд, довольно-таки смехотворно в некоторых вещах. Но наш президент уже человек, который за 32 года слышал много всякого на своем веку. Ну, а ультиматум, мы знаем, что он ультиматумы просто не приемлет.
1: Ну что же, кстати, вернемся к теме, которая касается поездки главы государства в Варшанский район. Вот хотел бы, наверное, опять же, в плане сотрудничества Республики Беларусь с другими странами, уже главе государства было подробно доложено о первых результатах регионального сотрудничества с узбекской стороной по итогам договоренности, которые были достигнуты совсем недавно, в ходе недавнего визита в Беларусь президента Узбекистана. Вот это такая позиция Беларуси, позиция нашего президента, да, то есть не откладывать дела в долгий ящик, не просто поговорить, а вот уже конкретные дела. Что она показывает?
2: Она показывает, что это не пустые слова, наш президент — человек дела. И я помню комментарий Шулейко во время визита президента Узбекистана, когда наши корреспонденты спросили у него, ну как вы будете реализовать программу? Говорит, мы планировали одно, а теперь будем делать в два раза больше. Понимаете, это дорогого стоит. И опять-таки, это имидж и президента, и нашей страны. Когда за словами и договоренностями стоят реальные дела, реальная экономика, реальный товарооборот и реальные инвестиции. Нам эти инвестиции в сельское хозяйство очень важны. И та ситуация, которая сейчас складывается с трудовыми ресурсами, которых президент приглашает, которые президент приглашает в нашу страну, я считаю, что в этом нет ничего плохого, ничего зазорного. Я рожден был в Новополоцке, это комсомольская стройка была, нефтеперерабатывающий комплекс. Тогда по комсомольской путевке со всех стран бывшего Советского Союза приезжали и строили молодые специалисты. Этот завод, эти заводы. Знаете, у нас очень много национальностей в городе, все уживаются. Самое главное, чтобы была чистота и порядок, но прежде порядок, чтобы те, кто приезжают в нашу страну, понимали, что они приезжают в благополучную страну, где есть свои законы. За этим, конечно, очень внимательно смотрят. И, как говорится, не со своим самоваром. Вот. Ну и, конечно же, обязательное условие, что наниматель должен понимать, кого он приглашает, как он приглашает, на какую специальность. Но президент еще говорит о том, что поправлять всех, чтобы хорошо, если будут приезжать семьями. Поэтому наша страна миролюбива. Мы ждем инвестиции, мы ждем добропорядочные трудовые ресурсы. Вот. Это себя оправдывает. На многих предприятиях республики это уже работает. Вот на кожевенном предприятии, опять-таки на Камволе. Вот, работают как с ближнего зарубежья, так и с дальнего зарубежья. И, в принципе, наша страна довольно-таки гостеприимна. И у нас никогда, насколько я понимаю и вижу, не может быть вопросов, каких-то неурядиц и конфликтов по этническому признаку.
1: Кстати, вот опять же, то, что касается сотрудничества между нашими странами, вот уже прозвучали конкретные примеры регионального сотрудничества Беларуси и Узбекистана. Вот в целом, такой ноу-хау Беларуси, нашего президента, региональное сотрудничество, вот оно набирает обороты, да, уже с союзным государством. Мы видим, как работает президент с главами регионов Российской Федерации. Теперь мы видим, что уже опять же конкретные примеры регионального сотрудничества Беларуси и Узбекистана. Можно ли начали говорить о том, что это такое изобретение президента, ноу-хау главы нашего государства, потому что, ну, вот это все быстрее ускоряет все процессы, которые происходят.
2: Вы знаете, я, наверное, понимаю, президент о чем говорит. Я говорю о народной дипломатии. Когда встречаются высокопоставленные чиновники, это одно. Mm-hmm. А когда общаются регионы и когда общаются люди между

0: опять-таки тоже форум регионов между Китаем и регионами Республики Беларусь. Узбекистан. Ну, а если взять наш без виз, то тут уже больше политики. Когда люди из Польши, из дальнего зарубежья, из Прибалтики приезжают к нам и видят наше миролюбие, а не то, что они слышат у себя там по радио, смотрят себя в телевизоры или читают интернет. Поэтому народная дипломатия должна быть, и это хороший вариант взаимодействия двух стран для наращивания того же товарооборота.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Следующая тема тоже касается будущего нашей страны. Это, конечно же, вступительная кампания. Около 5600 целевиков зачислили в вузы Беларуси в ходе приемной кампании. Вот в этом году усовершенствованы были подходы к приему целевиков. Да и в целом мы видим такой тренд. Да? То есть молодежь поняла, раскусила, что такое целевик. И не боятся уже вот этого слова. Потому что, давайте говорить прямо, сколько было попыток дискредитировать. Да, и наши оппоненты не спали в шапку. И, конечно же, то, что касается целевиков, ну сколько было вылито информации разной.
0: Да? Наши оппоненты преследуют одну цель – навредить нашей стране. Наши оппоненты работают на зарубежные спецслужбы. Понятно, что в Польше должна быть и в Прибалтике дешевая рабочая сила. Это понятное дело. И всякими коврижками туда привлекали нашу молодежь. Но, знаете, перед вами сидит человек, который в 14 лет, поступая в техникум, в Новополоцке есть техникум, где была новая специальность — радиоаппаратостроение. Я радиотехник по первому и по второму образованию. И я тогда шел на местный завод. У нас такой есть завод-измеритель радиоэлектронный, где получал направление на учебу в этот техникум с гарантированным трудоустройством потом на этот завод. То есть в 14 лет, осознавая, что мне надо будет иметь место работы, мы били за это направление. Был целый конкурс организован на предприятии для того, чтобы попасть и учиться, ну, скажем так, на радиотехническом факультете этого техникума после 8 класса. Для меня это не новое. То, что я вижу сейчас по СТВ, у нас лавинообразное количество желающих. В этом году на два места, которые у нас есть квота на журфак, у нас, по-моему, 12 или 14 заявлений.
1: Серьезный конкурс.
0: И поэтому вот это вот обезличивание, я бы так сказал, шифрование персональных данных абитуриентов позволяет на самом деле объективно оценить тех, кто хочет. Ребята приходят, ребята хотят работать, они приносят свои портфолио. Естественно, мы их не всех подряд мы отбираем. Не совсем мы заключаем контракты на будущее. У нас свой конкурс проходит. Потом мы выдаем им подписанные контракты. И после этого они идут уже на журфак. То есть, понимаете, вот такой, я бы так сказал, двойной отсев. Естественно, мы их ждем у себя на практику. Естественно, мы понимаем, что люди к нам придут работать. Это уверенность, в первую очередь, у нас на предприятии. Мы можем стратегически планировать, что у нас будет через 5, 6, 7 лет именно с трудовыми ресурсами, именно в кадровой политике. А молодые ребята уже изначально заряжены, как я в свое время, в юности, что я должен получить классную специальность. Я хочу работать по этой специальности. И я себя вижу в этой профессии. Конечно, тут, наверное, срабатывает профориентация прежде всего. Потому что, получая то или иное направление на предприятии, будто это сельское хозяйство, что на самом деле очень много кто поступил в аграрии или там медицинские вузы, подчеркивает того, что ребята, как я сказал, чуть выше, осознанно поступают на эти специальности. Ну и некоторые предприятия в агропромышленном комплексе, я знаю, дополнительно платят еще и стипендии этим ребятам. И суммы иногда коррелируется в пределах 1000-1200 рублей в месяц. Вы знаете, для студента
1: да,
0: это очень такие серьезные цифры. Кто-то компенсирует жилье. Вот, ну и опять-таки приходит потом молодой специалист уже на работу. Он знает, куда он идет. Он знает, что у него гарантированное рабочее место. Он прекрасно понимает, какой социальный пакет ему предлагают. Кто-то квартиры, кто-то жилье, кто-то дополнительные какие-то плюшки. Есть мотивация. Есть мотивация. Самое главное, это люди остаются у нас в стране. Я говорю, я по себе помню. Когда я знал, что отучившись в техникуме, я уже буду знать, где я буду работать. Это было очень мощное предприятие радиоэлектроники.

0: советском, на постсоветском пространстве. Мы даже датчики для Бурана делали в свое время. Да, да, да. Поэтому наработали, как говорится, на космос. И вот эта вот микроэлектроника на тот момент была в тренде, она и сейчас в тренде. Но я говорю о том, что для молодого человека иметь и знать, что у него в будущем будет гарантированное рабочее место с определенным хорошим социальным пакетом, это классная идея.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей, прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.
3: Александр Лукашенко поручил выработать программу по разведению в Беларуси красной породы коров, где были бы прописаны четкие обязательства и показатели. Об этом он заявил, посещая сельхозпредприятие «Устье» в Оршанском районе, где занимаются этим вопросом. Концерн «Беллекпром» расширит сотрудничество с Узбекистаном, сообщили в пресс-службе концерна. В «Беллекпроме» под руководством председателя Надежды Лазаревич состоялись переговоры с делегацией Ферганской области. Какие изменения ждут поселок Мир, где расположен уникальный замок с почти 500-летней историей, рассказал председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев. Разработана техническая документация по устройству новой кровли в горевшем доме на улице Ленина. Очередное выездное совещание под руководством председателя Мингорсполкома Владимира Кухарева прошло на объекте. И о погоде. Сейчас в Гродно и Витебске плюс 18, в Гомеле плюс 21, в Могилеве плюс 19, в Бресте и Минске 20 градусов тепла. Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 28-30, в Витебске плюс 24-26, в Бресте 29-31 выше нуля, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Есть отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Среди дождей, среди ветров тебя согреет вновь и вновь. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда стоит.

свой отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Пусть шар земной такой большой, но знай, что ждут тебя домой. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с тобой.

0: ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самое важное событие. События, которые происходят и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. Конечно же, напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. В гостях у нас сегодня, напомню, Александр Александрович Осенко. Следующая тема, вот, честно говоря, читаю заголовки и вот, ну, просто не верю в то, что читаю. Как такое может быть? Европейский Союз, значит, выделять 400 миллионов евро за демонтаж АЭС в Литве. Я, кстати, напомню, что в 2009 году Игналинскую АЭС, которая обеспечивала 70% электроэнергии в Литве, остановили, так как это было одним из условий вступления Литвы в Европейский Союз. Ну, вообще, сам факт, скажем так, остановки Игналинской АЭС, он уже вызывает очень много вопросов. Мы здесь не единожды обсуждали в этой студии. Но и опять же, что мы видим? Все страны мечтают построить электростанцию. Да, Литва мало того, что закрыла ее в 2009 году, сейчас, ну, серьезные деньги. То есть стоимость контракта 400 миллионов евро. Работы займут около 16. В чем выгода, Александр Александрович?
2: Извините за мой сленг, но, похоже, это очередной распил. Это вот как с забором на границе. Это то же самое, наверное, будет и с Игналинской АЭС. Mm-hmm. На мой взгляд, лучше бы они ее и не трогали. Там в последнее время, на самом деле, происходят непонятные вещи. Какие-то пожары, какие-то аварии, что-то там тушат. Опять-таки, Прибалтика это скрывает все. Хотя, я помню, сколько было шума с их стороны, извягания по поводу того, что строили мы. Вот. Но мы строили с Россией, довольно-таки безопасная станция. Вот. А у них там непонятно, что происходит. Ну, Прибалтика не имеет вес, не имеет влияния. Это все глобалисты. Те же поляки будут строить у себя АЭС, по-моему, даже две.
1: Да, уже
2: для того, чтобы той же Прибалтике, тому же Вильнюсу, потом продавать это электричество. Они еще умудрились, если вы помните, провода все от ветки Брайла
1: Пипи.
2: С радостью. Ну, наверное, радостные были те, кто рассчитывали вот на эти 400 миллионов. В конечном итоге они, конечно, конечные выгодоприобретатели этих денег. Еще раз хочу сказать, потому что мы знаем, как строился забор в Польше и в Прибалтике, что на самом деле была одна сумма потрачена, а заявлена и выплачена была совершенно другая сумма, гораздо большая. Поэтому выгодоприобретатели есть, и я так полагаю, что это просто очередной отмыв денег.
1: Ну что ж, кстати, то, что касается, скажем так, отношений, которые возникают между нашими соседями, история, которая касается Польши и Украины, снова, скажем так, выходит уже в другую плоскость. Заявления со стороны Польши звучат, что Польша пока не собирается передавать Украине дополнительные ракеты для системы Патриот. Мы видим, что конфликт набирает обороты. Почему так происходит и к чему это приведет в итоге? И приведет ли? Это самое главное.
2: Вы так набрали воздуха. Ой, не верю я. Ой, не верю я. Ой, не верю я. Мне такое впечатление, что, ну, неужели там 4 года назад поляки, когда начали помогать Украине, я скажу так, не помнили о Волынской резне. Все это было. Вопрос, скорее всего, сейчас в тех отношениях, которые возникают между Украиной и Евросоюзом. Вот. И опять-таки, скорее всего, это дело переводится в плоскость, и причина всему этому конфликта – это деньги. Mm-hmm. Раньше Польша на себя оттягивала значительный кусок денег с Евросоюза, с той же Америки, улучшая у себя дороги, инфраструктуру и прочее, прочее, прочее. Сейчас Зеленский пытается всех шантажировать, компрометировать, и эти деньги получает он, используя разные способы. И поэтому, скорее всего, что тут ситуация идет просто за деньги. Вот, ну, просто вспомнили про Волынскую резню, вытащили ее, как, знаете, как из сундука, вытащили и начали на этом играть. Ну, и еще вторая ситуация, что на самом деле народ Польши увидел, что они страдают от этой помощи, от этих беженцев с Украины. Мы прекрасно понимаем сельхозхозяйственную тему между Украиной и Польшей. Опять-таки, Польша – это сельскохозяйственная страна. Там очень много было, мы помним, яблок и зерна, и прочее, прочее, прочее. И сейчас с Украины по низким ценам это все выливается в Европу. И польские фермеры
3: против этого бастуют. И не только они. Поэтому вопрос переходит в плоскость финансов. Если они удачно разделят деньги, то, скорее всего, Польша опять будет мечтать о сходних крессах в Украине. Но еще немаловажна эта тема, что все прекрасно понимают, что в Украине сейчас воспитали, вырастили, вскормили, можно назвать это различным способом, группировки людей, которые умеют воевать, которые привыкли и умеют только убивать. Поэтому никто не хочет, чтобы эти ребята, назовем их так, солдаты удачи, перекинулись потом в Евросоюз и занимались для себя привычным делом. Это опять-таки рэкет, это опять-таки мафия, это опять-таки наркотики и прочее, прочее, прочее. Поэтому Европа и поддерживает конфликт в Украине, испытав, наверное, все оружие, от которой только могли, вот, не стесняясь воевать с нашей братской Россией.
1: Кстати, вот то, что касается ситуации вокруг Украины, опять же, военная сторона коалиции желающих уже заявляет о том, что проведут учения в соседних с Украиной странах. Ну, а Макрон в целом уже заявляет, чуть не готовится к войне. Вот что происходит? Никак к теме милитаризации не уходит, скажем так, с информационных полос. Это такие громкие заявления, либо реально Европейский Союз?
3: Я думаю, это военное лобби, это обкатка оружия. И опять-таки они хотят, чтобы конфликт на Украине был. Они не хотят, чтобы это все перекинулось в сторону Евросоюза. Я не к тому, что Россия пойдет воевать с Евросоюзом. Россию могут на это вынудить. Опять-таки Симонян в своем интервью сказал, что Россия прекрасно понимает, с кем она воюет. И если будут дальнейшие провокации, то в Европу может прилететь. Mm-hmm. Вот. Ну, они меняют оружие, они снабжают Украину вооружением. Опять-таки вопрос денег. Но хочется тут чуть-чуть такой сарказм, долю сарказма в наш разговор внести. Я так полагаю, что Эрдоган сделал правильный подарок. Вот. Теперь у каждого у них есть револьвер, наверное, с одним патроном на всякий случай. Вот, может быть, иногда в скором будущем и придется воспользоваться.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема в завершении нашего сегодняшнего эфира касается, опять же, нашей страны, касается нашего региона. Это, конечно же, 35-й юбилейный славянский базар в Витебске. Уже первое мероприятие прошли. Мы видим, что, опять же, пристальное внимание к этому событию и со стороны белорусского общества уже традиционно, но не только. Вот кто приезжает на славянский базар? Почему приезжает на славянский базар? Почему вот этот бренд славянского базара, он распространяется все дальше и дальше?
3: Да потому что уже 35 лет.
1: Так.
3: Несмотря ни на что, несмотря ни на какие перипетии, несмотря ни какие псевдоэпидемии и прочее, прочее, благодаря нашему президенту Славянский базар жил, живет, и я полагаю, будет жить дальше. Хорошая площадка, где можно проявить себя, но на самом деле это уже бренд Беларуси, куда стекаются исполнители с различных стран, там и не только славянские же исполнители, уже с других стран, скажем так, не славяне к нам подтягиваются. Ну, а сейчас очень много наших братьев-россиян приезжают, с удовольствием дают концерты в Витебске. Как всегда весело, как всегда шумно, как всегда отличное настроение. В этом году с погодой повезло, я бы так сказал. Вот, поэтому Витебск ждет гостей к себе в город.
1: Да вот вы сказали, что приезжают уже не только славяне. Можно ли говорить о том, что славянский базар — это тот важный момент, который показывает нашу душу, душу славян, вот наших народов, которые здесь в этом регионе?
3: Но прежде всего это показывает душу белорусов. Это опять-таки народная дипломатия, опять-таки наше гостеприимство. Mm-hmm. И кто приезжал раньше, приезжая через некоторое время в Республику Беларусь, видит, как развивается наша страна, видит нашу эволюцию нашей страны, наше развитие, и видит доброту белорусов, которые ни в коем случае не нацелены на то, чтобы идти с кем-то воевать, а приглашают себе в гости, и абсолютно миролюбие. и гостеприимство.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И, конечно же, послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. Также напомню, что в гостях у нас сегодня был генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Александрович Осенко. Спасибо вам огромное за емкий разговор.
3: Спасибо, Вадим.
1: Отличного всем дня. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Александр Лукашенко поручил выработать программу по разведению в Беларуси красной породы коров, где были бы прописаны четкие обязательства и показатели. Об этом он заявил, посещая сельхозпредприятие «Устье» в Оршанском районе, где занимаются этим вопросом. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил, что сегодня в стране почти 2300 племенных коров красной породы. Они в основном базируются в Устье, которое определили хозяйством первого уровня. Здесь в 2028 году будет построен еще один молочно-товарный комплекс на 1000 голов по разведению красной датской коровы, рассказал министр. Также определены хозяйства в Гродненской, Минской и Брестской областях, где уже разводят эту же породу. Концерн «Беллегпром» расширит сотрудничество с Узбекистаном, сообщили в пресс-службе концерна. В «Беллегпроме» под руководством председателя Надежды Лазаревич состоялись переговоры с делегацией Ферганской области. На встрече обсудили кооперацию в кожевинно-обувной отрасли, организацию поставок льняных тканей в Узбекистан, создание склада хлопчатобумажной пряжи на территории Беларуси, а также взаимодействие в ковровой отрасли. Стороны подтвердили взаимный интерес к углублению производственной кооперации и обсудили конкретные шаги по реализации совместных проектов. Какие изменения ждут поселок Мир, где расположен уникальный замок с почти 500-летней историей, рассказал председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев. В 2027 году Мирский замок, уникальный памятник архитектуры, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, отметит 500-летие. В числе ключевых поручений Юрия Караева провести опрос жителей поселка для определения наиболее удобного места размещения рынка. Также поставлена задача разделить зоны торговли и автостоянки у Мирского замка. Подчеркивается, что все эти решения направлены на то, чтобы поселок Мир встретил свой юбилей обновленным и благоустроенным. Разработана техническая документация по устройству новой кровли в горевшем доме на улице Ленина. Очередное выездное совещание под руководством председателя Мингорсполкома Владимира Кухарева прошло на объекте. Завершается уборка утеплителя из-под кровельного пространства. Проводятся работы по восстановлению кирпичной кладки, утеплению и ремонту верхних вентиляционных шахт. Идет процесс поставки древесины для устройства стропильной системы. Заказаны материалы для восстановления постоянной кровли. Директор ЖКХ Ленинского района Дмитрий Елисеев отметил, что работы выполняются поэтапно. Одномоментно на объекте задействованы не менее 50 человек из 5 строительных организаций. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 22 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Витебске плюс 18, в Гомеле плюс 21, в Могилеве плюс 19, в Бресте и Минске 20 градусов тепла. Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 28-30, в Витебске плюс 24-26, в Бресте 29-31 выше 0, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Ты слушаешь, Альфа-радио. Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00. Ты слушаешь Альфа-радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с перспективами сотрудничества Витебской области с Андижанской областью Узбекистана. В рабочей поездке главы государства в Варшанский район принял участие и хаким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов. Планы сотрудничества реализуются в развитии договоренностей президентов двух стран. Речь идет об инвестициях в различные сферы и приглашении на работу в Беларусь граждан Узбекистана. «Мы будем по-братски работать, можете не сомневаться», – заверил белорусский лидер. Шухратбек Абдурахманов поблагодарил за созданные условия работы в Витебской области и передал приветствие от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. В Белорусском государственном университете культуры и искусств идет прием документов от абитуриентов на бюджетную и платную форму обучения. Для поступления на ряд специальностей предусмотрены профильные испытания по дисциплине творчества. Более 300 ребят приступили к обучению на подготовительном отделении Университета культуры, стремясь успешно сдать экзамены в один из ведущих творческих вузов страны. Коллекцию картин Ильи Репина из фондов Национального художественного музея впервые представили в художественном музее в Витебске в рамках 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Гости и участники Витебского форума искусств смогли побывать на открытии выставки «Илья Репин. Живописи собрания Национального художественного музея Республики Беларусь». Художник был тесно связан с Витебской землей в своей усадьбе в Здранево, расположенной недалеко от города. Он провел несколько лет и создал там немало полотен, известных на весь мир. График движения поездов временно изменится на участке Минск-Баранович-Брест, сообщили в пресс-центре БЖД. Изменения связаны с проведением планового восстановительного ремонта пути на перегоне Негорелое-Койдыново с 20 по 24 июля и с 27 по 30 июля. Отдельные поезда международных, межрегиональных, региональных линий бизнес и эконом-класса будут следовать измененным расписаниям, а отдельные будут отменены. Всю информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении «БЧ Мой поезд», а также по телефону 105 контакт-центра БЖД. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 22 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 22, в Гродно плюс 20, в Могилеве плюс 21, в Витебске 19 выше 0, в Гомеле и Минске 23 градуса тепла. Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 28-30, в Витебске плюс 24-26, в Бресте 29-31 выше 0, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с перспективами сотрудничества Витебской области с Андижанской областью Узбекистана. В рабочей поездке главы государства в Варшанский район принял участие хаким этого узбекского региона Шухратбек Абдурахманов. Планы сотрудничества реализуются в развитии договоренностей президентов двух стран. Речь идет об инвестициях в различные сферы и приглашении на работу в Беларусь граждан Узбекистана. Ученые Беларуси и Китая обсудили совместные проекты в области биотехнологий, животноводства и ветеринарии. В Минске прошли переговоры представителей Национальной академии наук нашей страны и Академии сельскохозяйственных наук провинции Шаньдун. Стороны рассмотрели перспективы обмена технологиями, которые помогут укрепить продовольственную безопасность на качественно новом уровне. Белорусско-китайское научно-техническое сотрудничество имеет давнюю основу, и теперь главная задача ученых – это внедрение инноваций в реальный сектор экономики. В Беларуси прием документов в колледже начнется 18 июля. Об этом сообщил первый заместитель министра образования Александр Баханович. Он отметил, что в этом году учреждения среднего специального образования планируют принять порядка 39 тысяч человек. Основные направления подготовки остаются востребованными для экономики страны. Среди них инженерно-технические, педагогические, медицинские и аграрные специальности. В МЧС напомнили о факторах опасности в жару. В жаркую погоду возможны отключения электрической энергии из-за перегрева трансформаторного оборудования, деформация асфальтового покрытия и увеличение количества ДТП. В числе факторов опасности – аварии на железнодорожном транспорте из-за деформации рельсов, возникновение очагов природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередачи и связи. Существует риск увеличения числа случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, обострения сердечно-сосудистых болезней, высока вероятность тепловых ударов, гибели людей на воде при купании. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 22 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 23, в Гродно плюс 21, в Гомеле плюс 25, в Могилеве плюс 22, в Витебске 19 выше 0, в Минске 24 градуса тепла. Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 28-30, в Витебске плюс 24-26, в Бресте 29-31 выше 0, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление – строительное, педагогическое, сельскохозяйственное. Экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какое уникальное лекарство зарегистрировали в Беларуси, почему в жару увеличивается число психозов и кто виноват в том, что иногда так хочется сладенького, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте. Противоопухолевый биомедицинский клеточный продукт на основе естественных киллерных клеток человека зарегистрирован в Беларуси. Технологию разработали специалисты РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Клеточная иммунотерапия применяется при лечении онкологических заболеваний. Это дополнительный подход к традиционным методам. Он позволяет снизить токсическое действие химиопрепаратов и повысить эффективность проводимой терапии. Естественные киллерные клетки самого пациента можно использовать при противоопухолевой терапии миеломной болезни и неходжкинских лимфом. Есть положительные результаты применения клеток-киллеров у пациентов с онкологией молочной железы, желудка и кишечника. При этом серьезных побочных явлений, связанных с введением клеток-киллеров, нет. Продолжительные периоды экстремальной жары связаны с ростом обращений по поводу психических и поведенческих расстройств. Знойная погода нарушает терморегуляцию мозга, усиливает кислородное голодание, провоцирует бессонницу и повышает уровень импульсивности. Наиболее заметное влияние наблюдается у пожилых людей и жителей малонаселенных районов. Ученые отмечают несколько возможных причин. Это обезвоживание, недосып, физиологический стресс и влияние высокой температуры на действие некоторых лекарственных препаратов. Исследования проводили сотрудники Сиднейского университета, в рамках которого проанализировали 720 тысяч случаев госпитализации. К слову, глобальное потепление может усугубить ситуацию, и рост случаев психоза на фоне жары вырастет еще на 7,7%. Специалисты советуют при длительной жаре внимательно следить за самочувствием, поддерживать водный баланс и соблюдать режим отдыха, чтобы снизить риск обострения психических расстройств. Внезапное желание съесть шоколадку или кусок торта может быть связано не только с привычками или силой воли. Все дело в том, что между пищеварительной системой и мозгом существует тесная связь через так называемую ось кишечник-мозг. Кишечная микробиота способна влиять на настроение, аппетит и даже на выбор продуктов. Часто за внезапной тягой к сахару стоит целая армия микроорганизмов, живущих в нашем кишечнике. Он представляет собой сложную экосистему, в которой разные группы бактерий предпочитают разную пищу. Одни микроорганизмы питаются клетчаткой из овощей и цельнозерновых продуктов, другим для активного размножения необходимы простые сахара. Если в микробиоте начинают преобладать такие сахаролюбы, они с помощью биохимических сигналов усиливают тягу человека к сладкому. Кроме того, бактерии способны влиять на работу гормонов голода и насыщения грелина и лептина. При нарушении баланса микрофлоры сигналы о насыщении могут поступать с опозданием, что способствует перееданию и усиливает желание есть быстрые углеводы. Яна Цыдик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй.

0: А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Радио твоего дня.

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Варшанский район Витебской области. Глава государства посетил МТК «Устинский» предприятие «Устье» Национальной академии наук Беларуси. Здесь уже несколько лет работают над созданием отечественной красной породы молочного скота. Осенью 2021 года Александр Лукашенко уже посещал молочно-товарный комплекс «Устинский». Его ввели в строй в конце 2020 года. Сюда завезли 1200 нетелей из Дании. Цель проекта – создание собственной высокопродуктивной красной породы коров к 2030 году, которая станет альтернативой и дополнением галштинской и черно-пестрой породам. Получаемое молоко характеризуется повышенным содержанием жира, белка и витаминов, что идеально подходит для производства сыров. Каждая корова здесь дает в среднем 23 литра молока в день, а некоторые и 50 литров. Это молоко гипоаллергенное. Оно подходит людям с непереносимостью лактозы. «Беллекпром» расширит сотрудничество с Узбекистаном. В концерне состоялись переговоры с делегацией Ферганской области. Стороны обсудили кооперацию в кожевенно-обувной отрасли, организацию поставок льняных тканей в Узбекистан, создание склада хлопчатобумажной пряжи на территории Беларуси, а также взаимодействие в ковровой отрасли. Подтвержден взаимный интерес к углублению производственной кооперации. Дни союзного государства на 35-м международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске пройдут с завтрашнего дня по 19 июля. На торжественной церемонии открытия форума пройдет вручение премии союзного государства в области литературы и искусства за 2025-26 годы. Вечером 17 июля в летнем амфитеатре состоится гала-концерт «Юбилейный календарь союзного государства», во время которого будут вручены специальные дипломы и призы Постоянного комитета Союза государства. Завершится программа в областной филармонии большим джазовым концертом коллектива под управлением Петра Востокова. Более 80% жителей Германии недовольны работой правительства ФРГ. 85% немцев не удовлетворены работой канцлера Германии Фридриха Мерца. Таковы результаты опроса общественного мнения. С момента вступления в должность канцлера ФРГ рейтинги одобрения Мерца обрушились и уже несколько месяцев стагнируют на минимальном уровне. Согласно результатам опроса, лишь 14% граждан Германии определенно довольны работой канцлера, что соответствует его антирекорду, зафиксированному в мае. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле плюс 24, в Гродно и Могилеве плюс 22, в Витебске 20 выше 0, в Минске 25 градусов тепла. Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 28-30, в Витебске плюс 24-26, в Бресте 29-31 выше 0, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны перемен облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Медиа-эксперт Дмитрий Швайба о развитии райагросервисов. Это тот рычаг, через который можно сделать свой район лучше.
2: Во-первых, очень здорово изменяется технология и насыщенность технологическая всего сельскохозяйственного оборудования, которое поставляется на село. Это и энергонасыщенные технологии, это и элементарное кондиционирование пространств, где находятся работники. Это все то, чего несколько десятилетий назад просто не было. И в этом смысле обеспечение технологического процесса сервисного обслуживания, шеф-монтажа сложного технологического оборудования силами одного только района попросту невозможно. Угу. И в этом смысле все белорусское сельхозмашиностроение замыкается в такой логике продолжения своего сервисного обслуживания на районы. И тут, как, знаете, такие взаимодополняющие друг друга сосуды, поскольку тех специалистов, которых не будет на селе для обеспечения этой сложной технологической техники, они будут пребывать в командировочном варианте и обслуживать эту технику, ну и осуществлять это сопровождение. Mm-hmm. В этом смысле мысль абсолютно логичная, но вот она железобетонная, как говорит глава государства, если эта цепочка выстроится. Ну, а на примере Шкловского райагросервиса этот шаг уже сделан. Это тот тренд, ну, который задается как сигнал всем районам. Mm-hmm. Следующий важный вопрос. Напоминаю, что когда-то мы говорили там о фермах, которые нужно построить в каждом районе по одной. И тоже скепсиса было много, и глаза боятся, там руки делают. Но на сегодняшний день для нас совершенно очевидно, что эта работа проделана. Эти комплексы в своем технологическом варианте, в своем инфраструктурном варианте созданы в районах, и они работают. И у нас сегодня другая история, о которой, возможно, мы будем говорить, привлечение людей для работы. Mm-hmm. Поскольку, ну, есть районы, где, извините, уже, ну, там коров больше, чем людей для их обслуживания, а ведь это экспортные потенциалы страны. Вот сегодня мы же пошли по пути райагросервисов. Это совершенно мудрая история, но ведь прозвучала еще одна мысль, на которую я хочу акцентировать внимание. А, собственно говоря, председатели райисполкомов, они чем руководят у себя в районах, что является их инфраструктурой управления? Почему? Потому что, ну, какие-то там малмальские хлебозаводики, сырзаводики, молочные заводики, они все объединены в холдинге, у них есть управляющие структуры, и они ими руководят, и в этом смысле усилия района, они, ну, тут постольку поскольку. А вот райагросервисы, ПМК, о чем сказал глава государства, это настоящая вот такая инфраструктура управления в районе. Это тот рычаг, через который можно, что называется, делать свой район лучше. И я лично, как обыватель, как слушатель этой новости, как бы заценил идею. Ну, там уже было доложено, что 31 райагросервис уже работает по пути вот такого четкого взаимодействия с предприятиями-производителями. И это, кстати говоря, очевидно, но эти прогрессивные люди, руководители райагросервисов в районах, они это видели и понимали, то есть они шли в опережение. Но насколько я считываю идею, в общем-то, усилия районов и облисполкомов сейчас будут перенаправлены на усиление вот этой инфраструктурной базы, и тем самым мы усилим мультибрендовые опорные пункты для наших предприятий и, ну, такое вот место рабочей силы современной, технологичной, инфраструктурной, которая будет в районах настоящим украшением. Вот есть производители, ну, в данном случае производители сельхозтехники, да, серьезнейшая инфраструктура досталась нам в наследство когда-то, но она очень сильно видоизменена. Она очень здорово трансформирована под нужды современной под новые запросы. Товаропроводящая сеть, сеть сервисного обслуживания. И ведь самое главное, мы внутри страны обкатываем эти варианты, а когда встречаемся на внешнем периметре с главами государств других континентов, даже они говорят, послушайте, ну, нам этот опыт интересен. То вот где отточить его? Исключительно на территории Беларуси со своими людьми отработать и продать выгодно, вот кластерно, что называется. Mm-hmm. То есть эти примеры, это еще такая, ну, скрытая, уже точно не скрытая реклама для наших производителей, для нашего сервисного обслуживания. И, кстати говоря, идея семинара, она тоже прозвучала на этом совещании. Послушайте, создали агросервис, давайте людей запускать, учить, и, по-моему, там он чуть ли не запланирован в ближайшее время, этот семинар для всех председателей райисполкомов республики. Ну и прозвучала цифра, там вот 115-120 таких объектов на территории Беларуси. Но это серьезно все. Это прям вот для небольшой страны стороны, это, ну, нацпроект. Возможно, я тут первый буду использовать эту тему. Тут, ну, не комсомольская стройка, но нацпроект это точно.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум.
1: 16+.
2: Медиа-эксперт Дмитрий Швайба о причинах внимания КПК. Продовольственная безопасность, выгода для экономики и людей.
3: Те сложности в обеспечении целых регионов продовольствием, ну, для Беларуси являются какой-то теоретической темой. Вот мы знаем, что где-то как-то может быть по-разному. У нас, ну, опора на собственные силы. И в этом смысле, ну, большой путь пройден для того, чтобы таким образом реструктуризировать вот этот государственный заказ на продовольствие, чтобы он обеспечивал нужды страны. Второй важный момент – это экспортный потенциал. Мы уже знаем, с гордостью аграрии заявляют о тех миллиардах, которые зарабатываются на экспорте сельхозпродукции. В этом смысле направлена вся инфраструктура, в том числе выставочные потенциалы, в том числе участие в выставках за пределами страны, на то, чтобы, ну, вот эти товаропроводящие сети выстроить. На белорусскую продукцию серьезнейший запрос в регионе нашего присутствия и там, где знают, что белорусская продукция – это знак качества. Ну и, конечно, организация всего. Вот это та самая страна-корпорация, когда в едином порыве все хозяйства начинают эту борьбу за урожай, и борьба – это не пафосное слово. Мы прекрасно понимаем, что в сельском хозяйстве день туда, день сюда, погода, изменения – это серьезные потери или, наоборот, серьезнейший выигрыш. Более того, мы понимаем, что Беларусь все-таки – это страна, находящаяся в зоне рискового земледелия. Следующее – вот те экстремальные процессы в природе, которые происходят, они, конечно, в том числе очень здорово влияют на процессы в сельском хозяйстве. И отрадно видеть, что вот, ну, как единый механизм начались процессы в нашей стране. А ведь тут еще одна история. Демонстративная функция. Мы же не вообще-то где-то теоретически там из телевизора, из интернета или, может быть, из эфира нашей передачи узнаем о том, что это происходит. Мы едем по дорогам, мы видим эту технику, мы видим очень серьезно организованные процессы сопровождения машинами МЧС, в общем-то, сопровождение вопросов охраны труда,
4: тоже технология,
3: бытового обслуживания тех людей, которые трудятся на полях, ну, в таком серьезном режиме трудовом, зарплатное сопровождение, то есть людям это еще и выгодно, это возможность заработать какие-то большие деньги, чем в среднестатистический свой рабочий день. Вот это те бригады особенно меня вдохновляют, когда люди находятся на госслужбе, на военной службе, еще где-то, и берут отпуска для того, чтобы участвовать вот в уборочной кампании. А это такая целая ментальная история. Это прям вот не нужно другой рекламы, нежели показать, ну, работника МЧС, например, который взял отпуск, и он аграрий, он с села, он оттуда родом, и он в родном, назовем его по-старому, колхозе, еще и убирает урожай. Ведь это, ну, такая лучшая идеология для государства на самом деле. Поэтому тут все важно, и мелочей точно нет.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум.
1: 16+.
2: Медиа-эксперт Дмитрий Швайба пояснил, почему Польша не снимает эмбарго на сельхозпродукцию из Украины.
3: Украина в открытом варианте сказала, что ее концепция – это супераграрная страна. Прекрасная концепция, тут никто не спорит. Меня лично только смущает, что она была суператомная, суперавиационная, супероборонная, суперметаллургическая, супергорнодобывающая. Вот это все куда-то супер делось, и она для себя выбрала новую концепцию. Супераграрная страна. И эта концепция естественным образом упирается в концепцию Польши, поскольку Польша тоже супераграрная страна. И, собственно говоря, сельское хозяйство Польши, Словакии, Венгрии и других стран очень серьезным прессингом сталкивается в конкуренции с западными странами. Это для них прям вот такая проблема. Значит, они ищут свое место под солнцем. И тут еще, откуда ни возьмись, нарисовалась проблема украинского сельского хозяйства. И целым фронтом эти страны двигаются. Конечно, Польша крупнейшая страна, которая отказалась выполнять решение Еврокомиссии по поводу там беспошлинного перемещения продукции сельхозназначения, произведенного на Украине. И это еще раз говорит о том, что из себя представляет решение Европейского Союза. Да? То есть страны открыто их игнорируют, исходя из внутренних интересов. А почему они это делают? Во-первых, это экономика. Во-вторых, это избиратели. И вот этот патриархальный, консервативный, польский, словацкий, венгерский избиратель, он, в общем-то, ну, во многом влияет на итоги выборов в этих странах. И он просто прям не позволяет своей позиции принимать какие-то другие решения. Кстати говоря, вот в Венгрии новый премьер-министр выбран. Такой, знаете, молодой Орбан. Значит, так. Но от альтернативной партии. Но разве он отходит от тех постулатов, которые были заложены Орбаном? Почему он от них не отходит? Потому что существует запрос местного населения, и он во многом тоже формируется населением, которое живет в сельской местности. Ничего с этим сделать Украина не сможет. Как уж Еврокомиссия будет воздействовать на Польшу для того, чтобы как-то преодолеть вот эту ситуацию, мы, конечно, поживем, увидим. Но у Польши очередные аргументы. Это героизация бандеровцев. В общем-то, это серьезнейшая проблема для польской историографии, которую, ну, прям вот они, беда пришла откуда не ждали. Украина для себя этот выбор сделала, найдет по пути героизации украинской повстанческой армии, бандеровского режима. И если раньше это была тема для западных областей Украины, для 6 из всех там 27 регионов Украины, которые когда-то были, то есть это была такая чисто региональная проблема, то сегодня это идеология натянута на всю территорию Украины, и это ведь произошло уже больше десятилетия. Как? Когда перекочевали лозунги, символика, понятийные все варианты, смысловые варианты, ну вот просто перешли в употребление, в быт населения через средства массовой информации, через школу, через извращенное, к сожалению, прошу меня правильно понять, извращенное понимание истории в том числе. И вот это все является таким непреодолимым препятствием для Польши, для ближайших соседей Украины, фактически всех тех, кто находится на западном фасе украинской границы. Я, честно говоря, не совсем понимаю, как вот будут преодолевать этот вопрос и вообще преодолим ли он.
4: Да, очень важный вопрос.
3: Вопрос фундаментальный. На мой взгляд, это все те черные лебеди, которые не были учтены в момент, ну, вот каких-то процессов евроинтеграции самой Украины, и отсюда вылазят тайные смыслы. Все-таки, значит, евроинтеграция Украины не была главным вопросом, а главным вопросом было уязвление России.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко накануне ознакомился со стратегией развития АПК Витебской области. Во время рабочей поездки главы государства в Оршанский район председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник доложил о работе с инвесторами в сельском хозяйстве, реализации новых проектов с совокупными инвестициями почти в 1 миллиард рублей. В числе инвесторов агрокомбинат «Дзержинский», открытое акционерное общество «Савушкин продукт», Горицкий пищевой комбинат и компания «Серволюкс». Посол Беларуси в Китае Александр Червяков совместно с послом России в Китае Игорем Маргуловым встретился с помощником министра иностранных дел Китая Любинем. Стороны детально обсудили инициативу белорусской стороны по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Работа над хартией носит открытый и инклюзивный характер и ориентирована на укрепление взаимодействия по четырем ключевым направлениям – безопасность, экономика, гуманитарная повестка и цивилизационный обмен. Министерство лесного хозяйства Беларуси утвердило правила рубок леса. Соответствующее постановление Минлесхоза опубликовано на национальном правовом интернет-портале. В правилах прописан порядок проведения рубок главного пользования, рубок ухода за лесами, рубок реконструкции, обновления, формирования лесных насаждений, а также особенности рубок ухода в насаждениях с наличием березы карельской, а также очистки лесосек от порубочных остатков. И в завершении выпуска открытый Кубок Беларуси по плаванию стартует в белорусской столице. До 18 июля бассейн международного стандарта станет местом, где сильнейшие белорусские пловцы будут бороться не только за медали, но и за право представить страну на международных соревнованиях. Кроме наших спортсменов, на турнире выступят пловцы из России, Азербайджана и Израиля. Они разыграют 42 комплекта наград. И о погоде. Сейчас в Витебске и Могилеве плюс 22, в Гродно и Гомеле плюс 23, в Минске 25 тепла, в Бресте плюс 26. Завтра днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
2: Медиа-эксперт Дмитрий Швайба заявил, что Славянский базар в Витебске – это знамя мира для всего региона.
3: Прекрасное событие, прекрасное мероприятие, юбилейное мероприятие, с чем спешу поздравить и Витебск, и нашу страну в целом, и тех, кто занимается. Скажу, что совершенно новыми смыслами оно наполнилось в текущей обстановке. Во-первых, это знамя мира в славянском регионе. Вот Беларуси удается это знамя удерживать. Оно ведь так было и сформировано с самого начала. И будучи мероприятием, которое является одногодкой независимости Республики Беларусь, мы сразу вот уловили эти смыслы, хотя мы в поиске еще когда-то были названия самого мероприятия, но мы эволюционным путем вышли на этот вопрос. И, кстати говоря, вот мы же имеем в себе силы, например, в директиве номер 12 сказать о том, что мы все-таки исповедуем восточнославянскую цивилизацию, в которой русские, украинские и белорусские народы являются неразделимыми. Мы же это в документы программные вложим. А что является символом вот нашей позиции? Естественно, Славянский базар. Мне, кстати говоря, сложно сказать о том, а какое еще мероприятие вот такого типа, такого масштаба существует в регионе, имея такие глубокие международные корни, международную историю. Да. Это бренд, безусловно, бренд славянства. И вот в тот период, когда углубляются противоречия за счет внешнего воздействия внешних акторов, которые пытаются создать какие-то границы, обострения еще больше там, где их не существовало, и там, где нам их удалось преодолеть. Ведь мы же имели опыт положительный. Там, где идет сегодня эскалация, нужно еще раз вспомнить о силе культуры, о силе искусства, о том, что вот только она может просветлить нас, просветлить нам головы и вообще-то посмотреть в будущее, которые, славяне, когда расселялись на этом обширном регионе, они ведь и стали успешны исключительно потому, что они не враждовали между собой. И фактически их культурные традиции, языковые традиции, они были продолжением друг друга. Это прям вот видна эта линия, связка. То есть если чуть-чуть западнее зашел славянин, чем Россия, он стал белорусом, он понимает поляков и понимает русских. То есть вот эта культурная составляющая, она в славянстве слишком хорошо прослеживается. И вот те границы, которые, да, они существуют. Государство не может существовать без границ, но мы ведь о том, чтобы не было эскалации на этих границах. И для нас это площадка, где мы, конечно, попытаемся в очередной раз призвать к миру в самых сложных ситуациях. Наверняка и на нас тоже по-разному смотрят. Наверняка вброс какой-то в нашу сторону тоже существует. Но давайте вот на, знаете, как раньше во время Олимпиады мир наступал на всей земле еще со времен античности, да, вот давайте попробуем на славянских землях. Это не призыв политический, но это призыв такой, знаете, гражданский.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
1: Реклама. Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Яндекс создал сверхкомпактную нейросеть для носимых ИИ-устройств. Ugreen показала новый внешний SSD. И Hisense начала подогревать интерес к новому E-Ink смартфону. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Специалисты Яндекса разработали нейросетевую модель для голосового управления. Новая технология предназначена для носимых гаджетов, таких как наушники и умные часы. Для оптимизации энергопотребления инженеры применили двухэтапный подход. Сначала сверхлегкая модель определяет наличие речи в аудиопотоке. Основная нейросеть, отвечающая за распознавание команды, активизируется только после этого. Ключевую роль в снижении нагрузки сыграла оптимизация самой модели, число параметров которой было сокращено примерно в 10 раз за счет новой архитектуры. На выставке Computex 2026 компания Ugreen показала новый внешний SSD, и главной его фишкой стал встроенный сенсорный статус-дисплей. Главная идея Ugreen — сделать состояние SSD максимально наглядным, без необходимости заходить в системные утилиты. На экране планируется отображать температуру накопителя, скорость передачи данных при копировании файлов, а также ресурс. Еще одна необычная функция — защита паролем через сенсорный экран. Ввод осуществляется с помощью цифровой клавиатуры прямо на дисплее. Линейка будет включать версии на 1, 2 и 4 терабайта. Hisense начала подогревать интерес к новому E-Ink смартфону A10, фактически подтвердив возвращение в сегмент устройств с экранами на электронных чернилах. Компания опубликовала тизер, в котором говорится о 3 годах разработки и подчеркивается более тонкий корпус по сравнению с предыдущими моделями. При этом технические детали и финальный дизайн устройства пока не раскрываются. По неофициальным данным, будущая модель может получить 7-дюймовую панель карта 1300, однокристальную систему Snapdragon 6 гигабайт оперативной памяти и 128 флеш-памяти и аккумулятор на 4500 мАч. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
2: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13:00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Оршанский район Витебской области раскритиковал недостаточную динамику по снижению падежа крупного рогатого скота. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил о ситуации в сельском хозяйстве в целом, а также непосредственно в животноводстве. Есть тенденция к снижению уровня падежа, но результаты пока нельзя назвать удовлетворительными. Министр также рассказал о заготовке травяных кормов и сенажа. По сравнению с прошлым годом аграрии идут со значительным опережением. Первая встреча участников Белорусско-Саудовского делового совета проходит в Минске. Во встрече участвуют представители профильных госорганов и крупных экспортеров. Председатель Белорусско-Саудовского делового совета Расим Исмаилов указал на то, что у двух стран есть потенциал для развития торговли и реализации совместных проектов. Он отметил, что одним из перспективных направлений является экспорт продуктов питания. Беларусь уже поставляет существенный объем молочной продукции. Также партнеров может заинтересовать текстиль, лен, металл и химическая продукция. Предприятия, которые удостоены премии правительства за достижения в области качества, показывают высокие результаты. Их продукция востребована на рынке. Об этом заявила журналистам председатель Госстандарта Елена Моргунова на церемонии награждения лауреатов. Она подчеркнула, что премия важна, значима для производителей, на нее ориентируются потребители. Проводится строгий отбор претендентов. Особое внимание уделяется соблюдению технологий на производстве. Награда – это высокая оценка работы всей команды, подчеркнула Елена Моргунова. Госавтоинспекция усилила контроль за автобусами городского и пригородного сообщения. По 22 июля в стране проходит комплекс профилактических мероприятий по пресечению нарушений правил дорожного движения перевозчиками пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Сотрудники ГАИ уделяют повышенное внимание выявлению фактов эксплуатации неисправного транспорта, а также игнорирование правил маневрирования, обгона скоростного режима и проезда на запрещающий сигнал светофора. И о погоде. Сейчас в Витебске, Могилеве и Бресте +22, в Гродно и Гомеле +23, в Минске 25 тепла. Завтра днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается +24-26, в Гомеле +27-29, в Бресте +28-30, в Гродно 26-28 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какое уникальное лекарство зарегистрировали в Беларуси, почему в жару увеличивается число психозов и кто виноват в том, что иногда так хочется сладенького, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте. Противоопухолевый биомедицинский клеточный продукт на основе естественных киллерных клеток человека зарегистрирован в Беларуси. Технологию разработали специалисты РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Клеточная иммунотерапия применяется при лечении онкологических заболеваний. Это дополнительный подход к традиционным методам. Он позволяет снизить токсическое действие химиопрепаратов и повысить эффективность проводимой терапии. Естественные киллерные клетки самого пациента можно использовать при противоопухолевой терапии миеломной болезни и неходжкинских лимфом. Есть положительные результаты применения клеток-киллеров у пациентов с онкологией молочной железы, желудка и кишечника. При этом серьезных побочных явлений, связанных с введением клеток-киллеров, нет. Продолжительные периоды экстремальной жары связаны с ростом обращений по поводу психических и поведенческих расстройств. Знойная погода нарушает терморегуляцию мозга, усиливает кислородное голодание, провоцирует бессонницу и повышает уровень импульсивности. Наиболее заметное влияние наблюдается у пожилых людей и жителей малонаселенных районов. Ученые отмечают несколько возможных причин. Это обезвоживание, недосып, физиологический стресс и влияние высокой температуры на действие некоторых лекарственных препаратов. Исследования проводили сотрудники Сиднейского университета, в рамках которого проанализировали 720 тысяч случаев госпитализации. К слову, глобальное потепление может усугубить ситуацию, и рост случаев психоза на фоне жары вырастет еще на 7,7%. Специалисты советуют при длительной жаре внимательно следить за самочувствием, поддерживать водный баланс и соблюдать режим отдыха, чтобы снизить риск обострения психических расстройств. Внезапное желание съесть шоколадку или кусок торта может быть связано не только с привычками или силой воли. Все дело в том, что между пищеварительной системой и мозгом существует тесная связь через так называемую ось кишечник-мозг. Кишечная микробиота способна влиять на настроение, аппетит и даже на выбор продуктов. Часто за внезапной тягой к сахару стоит целая армия микроорганизмов, живущих в нашем кишечнике. Он представляет собой сложную экосистему, в которой разные группы бактерий предпочитают разную пищу. Одни микроорганизмы питаются клетчаткой из овощей и цельнозерновых продуктов. Другим для активного размножения необходимы простые сахара. Если в микробиоте начинают преобладать такие сахаролюбы, они с помощью биохимических сигналов усиливают тягу человека к сладкому. Кроме того, бактерии способны влиять на работу гормонов голода и насыщения грелина и лептина. При нарушении баланса микрофлоры сигналы о насыщении могут поступать с опозданием, что способствует перееданию и усиливает желание есть быстрые углеводы. Яна Цыдик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
4: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко накануне совершил рабочую поездку в Оршанский район Витебской области. Глава государства посетил молочно-товарный комплекс «Устинский», предприятие «Устье НАН Беларуси». Здесь работают над созданием отечественной красной породы молочного скота. История разведения в Беларуси красной датской породы коров началась несколько лет назад. На бюджетные деньги по просьбе аграриев и ученых в Дании закупили более 1000 голов. Планировали вывести свою породу, приспособленную к белорусским условиям. Дело в том, что молоко коров этой породы характеризуется повышенным содержанием жира, белка, витаминов, а это идеально подходит для производства сыров. В союзном государстве создадут интегрированную информационную систему по бюджету. В единый цифровой контур объединят российскую систему, электронный бюджет и автоматизированную систему казначейства Минфина Беларуси. Это обеспечит цифровое исполнение бюджета, контроль на всех стадиях и прозрачную отчетность. Предусматривается создание интегрированной информационной системы «Бюджет союзного государства». Сроки реализации 2026-2028 годы. Церемония награждения победителей конкурса на соискание премии правительства Беларуси за достижения в области качества 2025 года прошла во Дворце Республики в Минске. Как отметил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич, в этом году премия присуждается в 27-й раз. Интерес к конкурсу с каждым годом возрастает. Это эффективный инструмент для демонстрации достижений во внедрении инновационных, высокоэффективных технологий производства и управленческих практик, которые направлены на максимальное удовлетворение запросов потребителей и устойчивое развитие. Регистрация домашних животных станет возможна через единый портал электронных услуг «Е-послугам». Такая возможность будет реализована до конца года. В этом году по планам также должны стать доступны такие электронные услуги, как разрешение раздела земельных участков, согласование перепланировок жилых и нежилых помещений, выдача справок органов ЗАГСа, согласование установки на крыше или фасаде индивидуальных антенн. Среди новых услуг, которые появились в текущем году на портале «Е-послуга», например, принятие решение о постановке на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США – 2 рубля 89 копеек, 3,70 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 23, в Минске 26 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 25, в Бресте и Гомеле плюс 28. Завтра днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Новости технологий. 16+.
2: Здравствуйте. Яндекс создал сверхкомпактную нейросеть для носимых ИИ-устройств. Югрин показала новый внешний SSD. И Hisense начала подогревать интерес к новому E-Ink смартфону. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Специалисты Яндекса разработали нейросетевую модель для голосового управления. Новая технология предназначена для носимых гаджетов, таких как наушники и умные часы. Для оптимизации энергопотребления инженеры применили двухэтапный подход. Сначала сверхлегкая модель определяет наличие речи в аудиопотоке. Основная нейросеть, отвечающая за распознавание команды, активизируется только после этого. Ключевую роль в снижении нагрузки сыграла оптимизация самой модели, число параметров которой было сокращено примерно в 10 раз за счет новой архитектуры. На выставке Computex 2026 компания Ugreen показала новый внешний SSD, и главной его фишкой стал встроенный сенсорный статус-дисплей. Главная идея Ugreen — сделать состояние SSD максимально наглядным, без необходимости заходить в системные утилиты. На экране планируется отображать температуру накопителя, скорость передачи данных при копировании файлов, а также ресурс. Еще одна необычная функция — защита паролем через сенсорный экран. Ввод осуществляется с помощью цифровой клавиатуры прямо на дисплее. Линейка будет включать версии на 1, 2 и 4 терабайта. Hisense начала подогревать интерес к новому E-Ink смартфону A10, фактически подтвердив возвращение в сегмент устройств с экранами на электронных чернилах. Компания опубликовала тизер, в котором говорится о 3 годах разработки и подчеркивается более тонкий корпус по сравнению с предыдущими моделями. При этом технические детали и финальный дизайн устройства пока не раскрываются. По неофициальным данным, будущая модель может получить 7-дюймовую панель карта 1300, однокристальную систему Snapdragon 6 гигабайт оперативной памяти и 128 флеш-памяти и аккумулятор на 4500 мАч. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. Госавтоинспекция Минской области запустила уникальный пилотный проект по борьбе с утомляемостью водителей. Минтранс объяснил, как собирается бороться с исчезающей разметкой на трассах. И сеть «Зарядка» запустила первый в стране зарядный дискаунтер. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Госавтоинспекция Минской области запустила уникальный пилотный проект по борьбе с утомляемостью водителей на 300.

этого сезона разметку на белорусских трассах впервые будут наносить два раза в год. Особое внимание в нынешнем году уделяется подготовке дорог к летнему сезону, в том числе качеству дорожной разметки. Как отметил министр транспорта и коммуникации Беларуси Алексей Лихнович, с этого года требования к производителям по качеству краски повышены, чтобы она выдерживала весь сезон. Более того, в текущем году специалисты впервые будут наносить краску два раза в год. Это не позволит ей впитываться в асфальт и, соответственно, сохранит разметку в зимний период. Отмечу, подобную практику уже опробовали в некоторых городах. Так, в прошлом году в Могилеве светоотражающую разметку наносили дважды – весной и перед осенне-зимним сезоном. Также глава Минтранса оценил состояние дорог после зимы. По его словам, ямочность сократилась в полтора раза по сравнению с предыдущим сезоном. Сеть «Зарядка» запустила первый в стране зарядный дискаунтер. Хаб расположен на улице Инженерной, недалеко от станции метро «Могилевская». В него вошли 5 станций быстрой зарядки от 80 до 160 киловатт. Как ожидается, им будут активно пользоваться те, кто часто ездит по Минской кольцевой автодороге. Рассчитывают и на жителей других районов, которые приедут ради экономии. Промышленная локация выбрана не случайно. Она позволила подвести серьезную мощность и избежать высоких аренд ставок. Одновременно зарядный дискаунтер может обслуживать до 10 электромобилей. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

Александр Лукашенко накануне совершил рабочую поездку в Оршанский район Витебской области. Главе государства в ходе рабочей поездки доложили о ситуации в сельском хозяйстве в целом и непосредственно в животноводстве. По словам Юрия Горлова, есть тенденция к снижению уровня падежа крупного рогатого скота, но результаты пока нельзя назвать удовлетворительными. Министр также рассказал о заготовке травяных кормов и сенажа. По сравнению с прошлым годом, аграрии идут со значительным опережением, продолжается уборка озимого ячменя. По стране убрано уже 46% площадей, а в Витебской области с учетом климатических условий только приступают. На встрече заместителя премьер-министра Александра Терехова с чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана в Беларуси рассмотрены актуальные вопросы белорусско-кыргызской экономической повестки. Особое внимание уделено принятию практических мер, направленных на выполнение договоренностей, достигнутых в ходе визитов на высоком уровне, расширение промышленной кооперации и сотрудничества в сельском хозяйстве. Стороны также обсудили подготовку к ряду мероприятий, которые запланированы к проведению в текущем году. Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси разработал модельный закон по искусственному интеллекту. Его рекомендуют использовать в странах Содружества независимых государств. Документ описывает основные понятия и принципы работы в сфере, чтобы искусственный интеллект приносил пользу, а не становился угрозой. Законопроект принят Межпарламентской ассамблеей СНГ. Калинковичи обновляют облик к областному празднику «Дожинки-2026». Преобразования и обновления касаются десятков адресов и объектов от фасадов домов до Дома культуры, Центральной районной больницы, поликлиники, ЗАГСа. Внимание уделяется и дорожной инфраструктуре. Завершаются работы на площади Ленина. Продумана концепция по освещению цветовыми решениями и функциональному использованию городской локации, которая уже осенью соберет аграриев со всего юго-восточного региона. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США – 2 рубля 89 копеек, 3,70 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 23, в Минске плюс 25, в Могилеве и Гродно 26 тепла, в Бресте и Гомеле плюс 27. Завтра днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 градусов тепла. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
3: Генеральный директор столичного телевидения Александр Осенко о развитии сельского хозяйства.
4: Давно определились с тем, что Беларусь будет прирастать регионами. Столица развивается очень хорошо, и региональный продукт очень высокий. У нас хорошо развивается запад, наши регионы, Брестская, Гродненская область. Ну и сейчас особое внимание у президента это Могилевской, Витебской области. Ну, я сам родом из Витебской области, был детально погружен. Там мощный очень нефтехимический комплекс в городе Новополоцке. В свое время нефтянка давала очень мощную поддержку и значительную часть бюджета республиканского. Ну, а сельское хозяйство, как говорится, было на втором, на третьем плане, наверное, так. Потому что территория непростого земледелия, я бы так сказал. Земли не очень плодородные. Но в любом случае президент уделяет внимание регионам только лишь для того, чтобы как-то диверсифицировать и развивать те или иные районы нашей страны. И такой тщательный подход его к сельскому хозяйству – это не сиюминутная ситуация. Это его стратегия на протяжении всего его президентства. Хочу сегодня поздравить наших зрителей, слушателей о том, что сегодня как раз-таки 32 года, когда Александр Григорьевич вступил в должность президента Республики Беларусь. Но я считаю, что это знаковая дата для нашей страны, потому что в тот момент мы не ошиблись, в тот момент мы выбрали лидера нации, который, ну вот уже прошло 32 года, мы прекрасно видим, как наша страна развивается, и как мы благодаря ему проходим все нюансы, которые, скажем так, наши недруги строят на, скажем так, на внешнем периметре нашей страны. Я постучу по столу. Я верю в нашего лидера, верю в его мудрость. Поэтому не надо паниковать в некоторых вещах, надо просто смотреть и работать. Но вся ситуация в том, первое, что мы сохранили мир, это раз. Второе, мы видим, что творится у нас в магазинах, я имею в виду, творится в хорошем смысле этого слова, на полках. Мы помним, какое было сельское хозяйство в то время. Мы помним, что в тот момент, когда Александр Григорьевич стал президентом, по-моему, в Минске было муки всего лишь на двое, на трое суток. Сейчас мы элементарно выполнили и продовольственную безопасность, и не только продовольственную безопасность. Можем накормить и себя, и ряд еще стран. Есть индексы, по которым оценивают продовольственную безопасность той или иной страны. И мы, я не помню уже на какой месте, но где-то в первые, по-моему, даже десятки стран в мире. То есть мы в этом плане развиваемся. С точки зрения политики, внешней политики, мы видим, как прислушиваются к нашему президенту. Он встречается с различными руководителями, с различных стран на протяжении всего этого времени. Были сложные времена, но опять-таки даже вот этот вот кризис, который происходит на южных границах нашей страны, в Украине, президент неоднократно говорит о том, что Беларусь — это миролюбивая та площадка, которая хочет и может собрать под своей крышей всех тех, кто может выработать дипломатический консенсус, я бы так сказал, и разрешить этот конфликт, который происходит в Украине. Ну и мы видим, что кроме того, что это ближнее зарубежье, это наше союзное государство. Мы видим ШОС, мы видим БРИКС, мы видим дальнюю дугу, мы видим Африку, мы видим ту же Индонезию. То есть наш президент имеет такой авторитет, что к нему прислушиваются уже во всем мире. Наш президент – человек дела. И я помню комментарий Шулейко во время визита президента Узбекистана, когда наши корреспонденты спросили у него, ну как вы будете реализовать программу? Говорит, мы планировали одно, а теперь будем делать в два раза больше. Понимаете, это дорогого стоит. И опять-таки, это имидж и президента, и нашей страны. Когда за словами и договоренностями стоят реальные дела, реальная экономика, реальный товарооборот и реальные инвестиции. Нам эти инвестиции в сельское хозяйство очень важны. И та ситуация, которая сейчас складывается с трудовыми ресурсами, которые президент приглашает в нашу страну, я считаю, что в этом нет ничего плохого, ничего зазорного. Я рожден был в Новополоцке. Это комсомольская стройка была, нефтеперерабатывающий комплекс. Тогда по комсомольской путевке со всех стран бывшего Советского Союза приезжали и строили молодые специалисты. Этот завод, эти заводы. Знаете, у нас очень много национальностей в городе. Все уживаются. Самое главное, чтобы была чистота и порядок. Ну, прежде порядок, чтобы те, кто приезжают в нашу страну, понимали, что они приезжают в благополучную страну, где есть свои законы. За этим, конечно, очень внимательно смотрят. И, как говорится, не со своим самоваром. Вот. Ну и, конечно же, обязательное условие, что наниматель должен понимать, кого он приглашает. Как он приглашает, на какую специальность. Но президент еще говорит о том, что поправляет всех, чтобы хорошо, если будут приезжать семьями. Поэтому наша страна миролюбива. Мы ждем инвестиции. Мы ждем добропорядочные трудовые ресурсы. Вот. Это себя оправдывает. На многих предприятиях республики это уже работает. Вот на кожевенном предприятии, опять-таки на Камволе. Вот. Работают как с ближнего зарубежья, так и с дальнего зарубежья. И, в принципе, наша страна довольно-таки гостеприимна, и у нас никогда, насколько я понимаю и вижу, не может быть вопросов, каких-то неурядиц и конфликтов по этническому признаку.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Клиенту приятно знать, что в будущем ему гарантировано рабочее место.
1: Наши оппоненты работают на зарубежные спецслужбы. Понятно, что в Польше должна быть и в Прибалтике дешевая рабочая сила. Это понятное дело. И всякими коврижками туда привлекали нашу молодежь. Но, знаете, перед вами сидит человек, который в 14 лет, поступая в техникум, в Новополоцке есть техникум, где была новая специальность — радиоаппаратостроение. Я радиотехник по первому и по второму образованию. И я тогда шел на местный завод, у нас такой есть завод-измеритель радиоэлектронный, где получал направление на учебу в этот техникум с гарантированным трудоустройством потом на этот завод. То есть в 14 лет, осознавая, что мне надо будет иметь место работы, мы били за это направление, был целый конкурс организован на предприятии для того, чтобы попасть и учиться, ну, скажем так, на радиотехническом факультете этого техникума после 8 класса. Для меня это не новое. То, что я вижу сейчас по СТВ, у нас лавинообразное количество желающих. В этом году на два места, которые у нас есть квота на журфак, у нас, по-моему, 12 или 14 заявлений. И поэтому вот это вот обезличивание, я бы так сказал, шифрование персональных данных абитуриентов позволяет на самом деле объективно оценить тех, кто хочет. Ребята приходят, ребята хотят работать, они приносят свои портфолио. Естественно, мы их не всех подряд мы отбираем, не со всеми мы заключаем контракты на будущее. У нас свой конкурс проходит, потом мы выдаем им подписанные контракты, и после этого они идут уже на журфак. То есть, понимаете, вот такой, я бы так сказал, двойной отсев. Естественно, мы их ждем у себя на практику. Естественно, мы понимаем, что люди к нам придут работать. Это уверенность, в первую очередь, у нас на предприятии. Мы можем стратегически планировать, что у нас будет через 5, 6, 7 лет именно с трудовыми ресурсами, именно в кадровой политике. А молодые ребята уже изначально заряжены, как я в свое время, в юности, что я должен получить классную специальность. Я хочу работать по этой специальности. И я себя вижу в этой профессии. Конечно, тут, наверное, срабатывает профориентация прежде всего. Потому что, получая то или иное направление на предприятие, будь то это сельское хозяйство, что на самом деле очень много кто поступил в аграрии или там медицинские вузы, подчеркивает того, что ребята, как я сказал чуть выше, осознанно поступают на эти специальности. Ну и некоторые предприятия в агропромышленном комплексе, я знаю, дополнительно платят еще и стипендии этим ребятам. И сумма иногда коррелируется в пределах 1000-1200 рублей в месяц. Вы знаете, для студента, это очень такие серьезные цифры. Кто-то компенсирует жилье. Вот, ну и опять-таки приходит потом молодой специалист уже на работу. Он знает, куда он идет. Он знает, что у него гарантированное рабочее место. Он прекрасно понимает, какой социальный пакет ему предлагают. Кто-то квартиры, кто-то жилье, кто-то дополнительно какие-то плюшки. Есть мотивация. Самое главное, это люди остаются у нас в стране. Я говорю, я по себе помню, когда я знал, что отучившись в техникуме, я уже буду знать, где я буду работать. Это было очень мощное предприятие радиоэлектроники на постсоветском пространстве. Мы даже датчики для Бурана делали в свое время. Да. Поэтому наработали, говорится, на космос. И вот эта вот микроэлектроника на тот момент была в тренде, она и сейчас в тренде. Но я говорю о том, что для молодого человека иметь и знать, что у него в будущем будет гарантированное рабочее место с определенным хорошим социальным пакетом, это классная идея.
2: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Генеральный директор столичного телевидения Александр Осенко прокомментировал причины конфликта между Польшей и Украиной.
2: 4 года назад поляки, когда начали помогать Украине, я скажу так, не помнили о Волынской резне. Все это было. Вопрос, скорее всего, сейчас в тех отношениях, которые возникают между Украиной и Евросоюзом. Вот. И опять-таки, скорее всего, это дело переводится в плоскость, и причина всему этому конфликту – это деньги. Mm-hmm. Раньше Польша на себя оттягивала значительный кусок денег с Евросоюза, с той же Америки, улучшая у себя дороги, инфраструктуру и прочее, прочее, прочее. Сейчас Зеленский пытается всех шантажировать, компрометировать, и эти деньги получает он, используя разные способы. И поэтому, скорее всего, что тут ситуация идет просто за деньги. Вот, ну, просто вспомнили про Волынскую резню, вытащили ее, как, знаете, как из сундука, вытащили и начали на этом играть. Ну, и еще вторая ситуация, что на самом деле народ Польши увидел, что они страдают от этой помощи, от этих беженцев с Украины. Мы прекрасно понимаем сельхозхозяйственную тему между Украина и Польша. Опять-таки, Польша – это сельскохозяйственная страна. Там очень много было, мы помним, яблок и зерна, и прочее, прочее, прочее. И сейчас с Украины по низким ценам это все выливается в Европу. И польские фермеры против этого бастуют. И не только они. Поэтому вопрос переходит в плоскость финансов. Если они удачно разделят деньги, то, скорее всего, Польша опять будет мечтать о сходних крессах в Украине. Но еще немаловажна эта тема, что все прекрасно понимают, что в Украине сейчас воспитали, вырастили, вскормили, можно назвать это различным способом, группировки людей, которые умеют воевать, которые привыкли и умеют только убивать. Поэтому никто не хочет, чтобы эти ребята, назовем их так, солдаты удачи, перекинулись потом в Евросоюз и занимались для себя привычным делом. Это опять-таки рэкет, это опять-таки мафия, это опять-таки наркотики и прочее, прочее, прочее. Поэтому Европа и поддерживает конфликт в Украине, испытав, наверное, все оружие, которое только могли, вот, не стесняясь воевать с нашей братской Россией.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-хит парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Videobill.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobill.by. Информация, которой можно доверять.
4: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий. Среда. 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: В Минске вручили награды лауреатам премии правительства за достижения в области качества 2025 года. Беларусь и Кыргызстан обсудили расширение промкооперации и сотрудничества в ВПК. От поставок молочки до инвестиций первая встреча участников Белорусско-Саудовского делового совета прошла в Минске. Белорусская Елизавета Цуприк на детском музыкальном конкурсе «Витебск» набрала максимальное количество баллов.
0: Что происходит?
1: В Минске вручили награды лауреатам премии правительства за достижения в области качества 2025 года. В их числе Университет гражданской защиты МЧС, Минск Хлебпром, Агрокомбинат Дзержинский, Барановичский автоагрегатный завод, Слуцкий сыродельный комбинат, Белмедпрепараты, санаторий Лёдцы, предприятие Август Бел, Пинский мясокомбинат и другие. Отмечу, что мероприятие сопровождала выставка продукции предприятий победителей конкурса. Участие в церемонии награждения принял заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич. Обращаясь к ее участникам, вице-премьер отметил, что в этом году премия присуждается в 27-й раз.
2: Интерес среди руководителей организации данному конкурсу с каждым годом возрастает. И можно отметить, что данный конкурс является эффективным инструментом для демонстрации руководителями, организациями своих достижений в внедрении инновационных, высокоэффективных технологий производства и управленческих практик, которые направлены на максимальное удовлетворение запросов потребителей и устойчивое развитие непосредственно самих предприятий. Участие в данном конкурсе – это также возможность объективной, независимой оценки результатов деятельности предприятий в области качества. Ну а победа в этом конкурсе, получение премии – это не только признание государством достойных результатов, но и отличная возможность дальнейшего перспективного развития и реализации новых предприятий самими предприятиями. Повышение качества продукции в реальном секторе экономики, производимой реальным сектором экономики и в сфере услуг, находится на особом контроле главы государства, правительства. И для всех отраслей определены вместе с вами достаточно напряженная задач. Ну а результатом всей этой работы является растущий экспорт белорусской продукции и услуг, а также узнаваемость национального нашего бренда, сделана в Беларуси более чем 150 странах мира. Ну и за январь-май 2026 года темп роста экспорта товаров и услуг в целом по стране составил 114,6% к соответствующему уровню прошлого года. И вот эти вот результаты всех, кто присутствует здесь, руководители организаций, самих организаций, коллективов, это внесение определенного вклада в устойчивое развитие экономики страны, ну и, конечно же, укрепление производственного и технологического потенциала и независимости Республики Беларусь.
1: Виктор Каранкевич обратил внимание на то, что интерес к конкурсу с каждым годом возрастает.
2: Я хотел бы поблагодарить руководителей организаций, ваши коллективы, именно в вашем лице, все коллективы, за высокий профессионализм, за преданность своему делу, инициативность и высокий уровень ответственности. Также хотел вас нацелить, не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, реализовывать инновационные проекты, современно внедрять оборудование, технологии с цифровизацией, автоматизацией технологических и бизнес-процессов, что, в свою очередь, будет помогать вам поддерживать высокий уровень качества и конкурентности выпускаемой продукции, как на внутреннем рынке, так и за ее пределами. Поэтому хотел вам пожелать в дальнейшем не упускать свою возможность и работать над еще более высокими показателями и достижениями на ваших предприятиях.
1: Для того, чтобы войти в число победителей, организации выдержали жесткий многоступенчатый отбор. Об этом сообщила председатель Госкомитета по стандартизации Елена Моргунова.
3: Аттестационная комиссия очень строго отбирает и обращает внимание на само производство, не на продукты, которые они производят, а именно на само предприятие. Это премия для всего предприятия, для всей команды, которая производит тот или иной продукт. Очень строгий отбор. С каждым годом положение о премии, оно корректируется по правоприменительной практике и, я бы сказала, корректируется к ужесточению.
1: Подход по определению лауреатов очень тщательный и строгий. Сначала эксперты, которые проходят соответствующее обучение, проверяют поданные документы. Затем начинается второй этап, когда эти же эксперты выезжают на само предприятие и проводят соответствующий аудит уже на месте. Затем документы со всеми заключениями передаются в аттестационную комиссию, которая создана при Совете министров. И уже на уровне правительства принимаются окончательные решения. Критерии выбора победителей учитывают экспортную составляющую, программы импортозамещения, внедрение инноваций и мероприятия по повышению качества товаров и услуг. В пример Елена Моргунова привела пищевую промышленность, которая с каждым годом расширяет ассортимент. Акцент на здоровое питание, производство специализированных безлактозных, безглютеновых новинок, на новые виды детского питания.
0: Факты на стол.
1: Заслуженные награды вручены 24 организациям. 9 стали лауреатами премии, 15 подтвердили звание лауреата повторно. Из них 4 организации удостоены специальных наград: лидерство, совершенство менеджмента, социальная ответственность, бережливый подход. Спецнаграда вручена впервые в истории конкурса. Победители представляют машиностроительную, транспортную, электротехническую, пищевую, фармацевтическую, химическую отрасли, а также учреждения науки, образования, санаторно-курортных услуг. В рамках церемонии также отмечены нагрудным знаком лидер качества руководители ряда предприятий, достигших наивысших результатов в области качества продукции, услуг и системного менеджмента. Вручены дипломы победителям конкурсов «Лучший менеджер по качеству» и «Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа студентов в области менеджмента и контроля качества 2025 года».
0: Это важно.
1: В конкурсе могут принимать участие юридические лица различных форм собственности, выпускающие продукцию, оказывающие услуги или выполняющие работы. Премия присуждается организациям, занятым в производстве непродовольственной продукции бытового назначения, продовольственной и сельскохозяйственной продукции, продукции производственно-технического назначения, кроме вооружения и военной техники, оказания услуг и выполнения работ, в том числе в области строительства. Звание лауреата премии обеспечивает организации репутацию надежного производителя высококачественной и конкурентоспособной продукции, способствует расширению рынков ее сбыта, открывает новые деловые возможности. Лауреаты в течение 3 лет могут использовать изображение эмблемы в маркировке товаров, документации, в рекламных материалах. Сведения о предприятиях-победителях размещаются на сайтах «Госстандарты» и «Качество Бел», включаются в ежегодный каталог, который направляется в представительство нашей страны за рубежом.
0: Точка отсчета.
1: Конкурс на соискание премии правительства за достижения в области качества учрежден постановлением Совмина в 1998 году и впервые был проведен в 1999. За прошедшее время, с учетом 2025 года, его лауреатами стали 269 лучших организаций, причем некоторые из них неоднократно. За более чем четвертьвековую историю проект превратился в самый масштабный и престижный инструмент стимулирования отечественных производителей. Сегодня эта премия задает высочайшие стандарты для отечественных брендов, помогая им уверенно подтверждать марку «Сделано в Беларуси». С 2022 года при оценке претендентов на премию применяется обновленная модель, что позволяет отечественным организациям строить свою деятельность в области качества и системного менеджмента в соответствии с современными международными тенденциями. Оценка деятельности претендентов проводилась экспертной группой. Все эксперты прошли специальную подготовку с целью единообразного подхода к оценке предприятий. Такие подходы позволяют организации оценить, где она находится на пути к совершенству, понять ключевые сильные стороны и направления для улучшений. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум.
1: 16+.
2: Генеральный директор столичного телевидения Александр Осенко высказался о значении славянского базара в Витебске.
3: Благодаря нашему президенту славянский базар жил, живет и, я полагаю, будет жить дальше. Хорошая площадка, где можно проявить себя. Но на самом деле это уже бренд Беларуси, куда стекаются исполнители с различных стран. Там и не только славянские же исполнители уже с других стран, скажем так, не славяне к нам подтягиваются. Ну, а сейчас очень много наших братьев-россиян приезжают, с удовольствием дают концерты в Витебске. Как всегда весело, как всегда шумно, как всегда отличное настроение. В этом году с погодой повезло. Поэтому Витебск ждет гостей к себе в город. Это опять-таки народная дипломатия, опять-таки наше гостеприимство. Mm-hmm. И кто приезжал раньше, приезжая через некоторое время в Республику Беларусь, видит, как развивается наша страна, видит нашу эволюцию нашей страны, наше развитие, и видит доброту беларусов, которые ни в коем случае не нацелены на то, чтобы идти с кем-то воевать, а приглашают себе в гости, и абсолютно миролюбие и гостеприимство.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район в понедельник напомнил о задачах, которые стоят перед началом массовой уборки зерновых. Глава государства поинтересовался у министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, сколько убрано ячменя. Глава Минсельхозпрода доложил, что 40%, отметив, что более активной уборке мешали недавние дожди. Теперь погода уже более благоприятствует проведению уборочной кампании. Президент напомнил, что в массовую уборку важно войти, решив две основные задачи – готовность техники и наличие грамотных механизаторов для работы на ней, а также исправные зернотоки. Судебные эксперты и ученые Беларуси наметили точки развития сотрудничества во время рабочей встречи в Центральном аппарате Государственного комитета судебных экспертиз. Состоялась рабочая встреча представителей Государственного комитета судебных экспертиз с руководством Национальной академии наук Беларуси во главе с председателем президиума Владимиром Караником. В ходе встречи особое внимание уделено задачам импортозамещения используемых реагентов и оборудования для проведения судебно-биологических экспертиз, а также вопросом разработки стандартных образцов сравнения наркотических средств, психотропных и лекарственных веществ. Минский автомобильный завод и российское предприятие КАМАЗ подписали в Минске дорожную карту сотрудничества. Сегодня на базе Минского автозавода состоялись переговоры генерального директора предприятия КАМАЗ с руководством МАЗа во главе с генеральным директором. Во встрече принимали участие представители белорусского Минпрома и крупнейших промышленных предприятий страны. Обсуждалось в частности использование совместной компонентной базы для сборки автомобильной техники и другие направления кооперации. В Витебске сегодня состоялась торжественная церемония поднятия главного символа знаменитого василькового форума – флага Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Под громкие аплодисменты гостей и участников форума символ фестиваля, объединивший в этом году более 50 стран, занял свое место на центральном флагштоке у главной сценической площадки города – летнего амфитеатра. Он вдохновил всех поклонников «Славянского базара» и ценителей искусства на новые достижения, сохранение приверженности принципам дружбы и добрососедства. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,70 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске и Минске плюс 25, в Могилеве и Гродно 26 тепла, в Бресте и Гомеле плюс 29. Завтра днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио. We'll be right back.

С тобой, мой край родной, мое спасение. Нужно понять, что действительно свято. Мамы улыбка, объятья отца, дом на пригорке, чай с веточкой.

0: моя земля, мое спасение. К тебе, моя страна, мое спасение. К тебе, мой отчий дом, мое спасение.
1: Альфа-радио трошечки белорусского.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Ты слушаешь

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Яна Цидик. Здравствуйте. Церемония награждения победителей конкурса на соискание премии правительства Беларуси за достижения в области качества состоялась в среду во Дворце Республики в Минске. Участие в церемонии принял заместитель премьер-министра Виктор Кранкевич. Обращаясь к ее участникам, вице-премьер отметил, что в этом году премия присуждается в 27-й раз.
2: Можно отметить, что данный конкурс является эффективным инструментом для демонстрации руководителями, организациями своих достижений в внедрении инновационных, высокоэффективных технологий производства и управленческих практик, которые направлены на максимальное удовлетворение запросов потребителей и устойчивое развитие непосредственно самих предприятий. Участие в данном конкурсе – это также возможность объективной, независимой оценки результатов деятельности предприятий в области качества. Ну а победа в этом конкурсе, получение премии – это не только признание государством достойных результатов, но и отличная возможность дальнейшего перспективного развития и реализации новых предприятий самими предприятиями. Повышение качества продукции в реальном секторе экономики, производимого реальным сектором экономики и в сфере услуг, находится на особом контроле главы государства, правительства. И для всех отраслей определены вместе с вами достаточно напряженная задача. Ну а результатом всей этой работы является растущий экспорт белорусской продукции и услуг, а также узнаваемость национального нашего бренда, сделана в Беларуси более чем в 150 странах мира. Ну и за январь-май 2026 года темп роста экспорта товаров и услуг в целом по стране составил 114,6% к соответствующему уровню прошлого года. И вот эти вот результаты всех, кто присутствует здесь, руководители организаций, самих организаций, коллективов, это внесение определенного вклада в устойчивое развитие экономики страны, ну и, конечно же, укрепление производственного и технологического потенциала и независимости Республики Беларусь.
1: Победители представляют машиностроительную, транспортную, электротехническую, пищевую, фармацевтическую и химическую отрасли, а также учреждения науки, образования и санаторно-курортных услуг. Вице-премьер поблагодарил руководителей организации за высокий профессионализм и преданность своему делу.
2: Сегодня мы будем вручать награды 24 лауреатам. Из них 9 – это новые лауреаты, которые впервые получат эту награду. 15 – это те, кто подтвердили высокое звание в области качества повторно. А также будут вручены еще и 4 специальных награды для отдельных организаций. Я хотел бы поблагодарить руководителей организаций, ваши коллективы, именно в вашем лице, все коллективы, за высокий профессионализм, преданность своему делу, инициативность и высокий уровень ответственности. Также хотел вас нацелить не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, реализовывать инновационные проекты, современное внедрять оборудование, технологии с цифровизацией, автоматизацией технологических и бизнес-процессов, что, в свою очередь, будут помогать вам сохранять высокий и поддерживать высокий уровень качества и конкурентности выпускаемой продукции, как на внутреннем рынке, так и за ее пределами. Поэтому хотел вам пожелать в дальнейшем не упускать свою возможность и работать над еще более высокими показателями и достижениями на ваших предприятиях.
1: Подход к определению лауреатов очень тщательный и строгий. Сперва эксперты, которые проходят соответствующее обучение, проверяют поданные документы. Затем начинается второй этап, когда эти же эксперты выезжают на само предприятие и проводят соответствующий аудит уже на месте. Затем документы со всеми заключениями передаются в аттестационную комиссию, которая создана при Совете министров, и уже на уровне правительства принимаются окончательное решение. Критерии выбора победителей учитывают экспортную составляющую программы импортозамещения, внедрение инноваций и мероприятия по повышению качества товаров и услуг, рассказала председатель Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова.
3: Аттестационная комиссия очень строго отбирает и обращает внимание на само производство, не на продукты, которые они производят, а именно на само предприятие. Это премия для всего предприятия, для всей команды, которая производит тот или иной продукт. Очень строгий отбор. С каждым годом положение о премии, оно корректируется по правоприменительной практике и, я бы сказала, корректируется к ужесточению.
1: Напомню, конкурс на соискание премии правительства за достижения в области качества учрежден постановлением Совмина от 5 ноября 1998 года и впервые был проведен в 1999 году. За прошедшее время его лауреатами стали 269 лучших организаций, причем некоторые из них неоднократно. За более чем четвертьвековую историю проект превратился в самый масштабный и престижный инструмент стимулирования отечественных производителей. За эти годы через строгую систему оценки прошли сотни белорусских компаний, и сегодня премия задает высочайшие стандарты для отечественных брендов, помогая им уверенно подтверждать марку «Сделано в Беларуси». Беларусь открывает новые горизонты для бизнеса на Ближнем Востоке. 15 июля в Минске состоялась первая встреча Белорусско-Саудовского делового совета. Его основная задача – сопровождение бизнеса при выходе на рынок, а также поиск надежных партнеров и развитие инвестиционного сотрудничества, запуск общих проектов. Площадка объединяет профильные ведомства и крупнейших экспортеров двух стран, подчеркнул директор Национального центра поддержки экспорта Беларуси Николай Борисевич.
4: Для нас рынок Саудовской Аравии – это не новый рынок, естественно, мы уже там присутствуем, мы работаем, но для того, чтобы системно входить на рынок, работать по правилам, которые там существуют, как раз и нужна работа и поддержка.
1: Саудовский рынок представляет большой интерес для наших производителей, а Беларуси есть что предложить. Там уже хорошо знают отечественную молочную продукцию, но возможности для сотрудничества этим не ограничиваются. Совет поможет экспортерам получить сертификат халяль, попасть в реестр агентства по продовольствию и медикаментам и занять место на полках торговых сетей. Одно из направлений работы – это привлечение саудовских инвестиций в Беларусь, в том числе в производство продуктов питания и туризма, отметил председатель Белорусско-Саудовского делового совета Расим Исмаилов.
5: Беларусь уже поставляет существенный объем молочной продукции. Вот. Ну, конечно, на этом мы не останавливаемся. В конце концов, есть текстиль, тот же лен, есть металл, есть химическая продукция, есть шикарные строительные компании, которые также могут участвовать, потому что Саудовская Аравия сильно развивается, сильно растет. Также мы понимаем, что в Беларуси есть много интересных инвестиционных программ и проектов, которые, я уверен, будут интересны представителям бизнес-сообщества Саудовской Аравии.
1: Работа делового совета будет строиться на постоянном взаимодействии бизнеса двух стран. Ожидается, что это позволит не только увеличить взаимный товарооборот, но и создать условия для реализации долгосрочных совместных инициатив. Напомню, Александр Лукашенко в недавнем интервью телеканалу «Аль-Арабия» говорил о планах нарастить экспорт в Саудовскую Аравию. Беларусь предложила расширить сотрудничество от сельского хозяйства до образования и технологий. С января по апрель этого года экспорт нашей продукции в королевство вырос в разы. Основу поставок составляют сухое молоко, сыворотка и рапсовое масло, хорошие перспективы у сливочного масла и халяльной курятины. Вице-премьер Беларуси Александр Терехов провел встречу с чрезвычайным уполномоченным послом Кыргызстана в Беларуси Эрболом Султанбаевым. Стороны рассмотрели актуальные вопросы белорусско-кыргызской экономической повестки. Особое внимание было уделено принятию практических мер, направленных на выполнение договоренностей, достигнутых в ходе визитов на высоком уровне, расширение промышленной кооперации и сотрудничества в сельском хозяйстве. Стороны также обсудили подготовку к ряду мероприятий, запланированных к проведению в этом году.
0: Картина дня.
1: Власти Мюнхена из-за затяжной засухи ввели режим строгой экономии воды до 1 августа. Постановление опубликовано на официальном сайте городской администрации. В последние дни потребление воды значительно возросло. После исключительно засушливой зимы и весны существующие ресурсы водоснабжения Мюнхена в настоящее время находятся под экстремальной нагрузкой. Согласно постановлению, запрещено мыть автомобили вне автомоек, откачивать воду из озер, рек и канав. Нельзя наполнять частные бассейны, фонтаны и водные объекты. Также в Мюнхене отключают общественные фонтаны, полив частных небольших садов, огородов, живых изгородей. Теперь разрешен только по вечерам или рано утром. Нарушителям грозят штрафы до 50 тысяч евро. Причина жестких ограничений заключается в резком росте потребления питьевой воды. Несмотря на прогнозируемые на ближайшие дни грозы и дожди, осадков будет недостаточно для улучшения ситуации с водой. Латвийские власти обнаружили главную угрозу в детских отделах. Кабмин одобрил поправки к закону, которые накладывают запрет на импорт книг, газет, одежды, обуви, а также детских игрушек и видеоигр из Беларуси и России. По мнению латвийского внешнеполитического ведомства, эти меры позволят сократить возможности Минска и Москвы получать доход от экспорта и укрепить национальную безопасность. При этом транзит тех же кукол и книг в другие страны Евросоюза чиновники решили не ограничивать. Видимо, по логике Риги, товары из Беларуси и России подрывают психику исключительно латвийских граждан, а для остальной Европы они абсолютно безвредны. Британия решила вернуть себе исторический статус. Министерство обороны выделит рекордные почти 35 миллиардов долларов на модернизацию береговой инфраструктуры военно-морских баз. Масштабные финансовые вливания пойдут на ремонт доковых сооружений и переоснащение баз, которые годами оставались без должного обслуживания. Судя по всему, британские стратеги искренне верят, что именно такие шаги способны вернуть боеспособность флоту. Впрочем, критики иронизируют, что пока Лондон строит самые дорогие доки в истории, у королевских ВМС банально не останется ни исправных кораблей, ни матросов. Куба вновь переживает масштабный общенациональный блэкаут. Все 10 миллионов жителей острова опять остались без электричества. Уже третий раз, менее чем за 2 недели. Это происходит на фоне более чем 3-месячного прекращения поставок нефти из-за блокады США. Кубинская энергосистема вынуждена работать на солнечной энергии, природном газе и тепловых электростанциях. И без того тяжелая ситуация осложняется изношенным оборудованием. Власти призывают население к экономии электроэнергии, но ситуация остается тяжелой. Больницы и другие жизненно важные объекты приведены на резервные генераторы. Блэкауты на Кубе происходят регулярно, и ситуация ухудшается с каждым годом. Международные организации готовы оказать помощь, но доставить оборудование на остров им мешает введенная блокада США. Южная Корея готовится к ужесточению законодательства на фоне всплеска подростковой преступности. Минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности планируется снизить до 13 лет. Реформа вызвана пугающей статистикой. Только в минувшем году число задержанных за преступления подростков в возрасте от 10 до 13 лет превысило 21 тысячу человек. Это практически вдвое больше показателей 5-летней давности. Население, судя по опросам, инициативу властей поддерживает, но пока нет единого мнения, стоит ли снижать возраст уголовной ответственности для всех преступлений или только для тяжких.
0: Картина дня.
1: Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси разработал модельный закон по искусственному интеллекту. Его рекомендуют использовать в странах Содружества независимых государств. Документ описывает основные понятия и принципы работы в сфере, чтобы искусственный интеллект приносил пользу, а не становился угрозой. Законопроект принят Межпарламентской ассамблеей СНГ, рассказал заместитель генерального директора Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Сергей Касанин.
6: Сейчас наш институте мы активно, да не только в нашем институте, а практически во всех институтах Национальной академии наук, технологии искусственного интеллекта очень широко используют. У нас есть лаборатории, которые вот сейчас выступят представители этих лабораторий, которые активно используют технологии искусственного интеллекта в своей деятельности. Деятельность, связанная как в медицинском направлении, связанная как и с развитием технологий в промышленности, в сельском хозяйстве.
1: Сегодня искусственный интеллект – это не только новые возможности, но и риски, поэтому вопрос правового регулирования особенно актуален. В Беларуси установлены требования по локализации отдельных позиций товаров легкой промышленности. В силу вступило постановление Совмина, которое призвано упростить белорусским предприятиям Ликпрома допуск к крупным государственным тендерам и полностью снять бюрократические барьеры. Теперь статус соотечественного товара нужно доказывать по строгой цифровой шкале. Реформа закрывает лазейку для псевдолокализации, когда на одежду из других стран пришли перешивали местную бирку. Теперь каждая операция имеет фиксированную оценку. Так, например, крой ткани дает 10 баллов, пошив изделия еще 20. Чтобы товар признали белорусским, нужно набрать не менее 50 баллов. Ранее порог был в 40 пунктов. Подробности рассказал зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты Геннадий Клыга.
7: Это существенно изменит и загрузит наше предприятие. Мы рассчитываем это кожевенного отрасли, это качество, это тоже производство пряжи. То есть, на самом деле, это стимулирует развитие отрасли в целом. Баллы – это объективная оценка именно уровня локализации и соблюдения технических процессов при производстве продукции. Российская Федерация успешно этим пользуется. Их предприятия уже долгий период времени активно выполняют требования этого постановления.
1: В итоге белорусские предприятия получат налоговые льготы, субсидии на модернизацию и преференции при госзакупках. Самый большой плюс для честных производств – это очищение рынка от сомнительных игроков. Те, кто привык играть не по правилам, не смогут участвовать в торгах, подчеркнул главный технолог предприятия «Камволь» Артем Смоклавский.
8: Укрепиться они помогут там, что очень много производителей не могут соответствовать этим требованиям, и они просто не будут допускаться к государственным процедурам закупки. Всегда есть конкуренция. Конкуренция – это неплохо. Когда она недобросовестная, конечно, это не совсем справедливо. Мы привыкли работать открыто и конкурировать честно.
1: Новые правила полностью отвечают требованиям российского законодательства. Значит, белорусские товары с высоким баллом локализации теперь смогут без ограничений участвовать в госзакупках на всем пространстве союзного государства. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-мае этого года составили 107,9% к уровню аналогичного периода минувшего года. В общем объеме денежных доходов основную долю занимает это оплата труда свыше 66%. Трансферты населению, а это пенсии, пособия, стипендии и другие социальные выплаты, еще 22,5%. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 6,7%. Отмечу, данные, представленные за вычетом налогов, сборов и взносов, и скорректированы на индекс потребительских цен на товары и услуги. Министерство лесного хозяйства Беларуси утвердило правила рубок леса. Требования являются обязательными для всех юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, а также для лесопользователей, осуществляющих рубку леса в лесном фонде Беларуси. Постановлением уточнены виды рубок. Так, вид рубки леса устанавливается с учетом древесной породы, категории лесов, к которой отнесен участок лесного фонда, возраста лесных насаждений, необходимости проведения лесохозяйственных мероприятий и прочих ограничений и запретов. В правилах прописан порядок проведения рубок главного пользования, рубок ухода за лесами, рубок реконструкции, обновления, формирования лесных насаждений, а также особенности рубок ухода в насаждениях с наличием карельской березы. В Беларуси зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и просы убраны с 7% площадей. Собрано 612 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность радует, без малого 43 центнера с гектара. Это почти на 5 центнеров выше, чем в 2025-м. Причем плюс по намолоту показывают абсолютно все области страны. Лидерами по валовому сбору остаются южные регионы. Ход жатвы находится на постоянном контроле главы государства. Так, накануне во время рабочей поездки в Варшанский район Александр Лукашенко потребовал обеспечить полную готовность уборочной техники и исключить потери урожая, акцентируя внимание на строгом контроле. Сезон закупок плодоовощной продукции у населения стартовал в Беларуси. В щедрой фермерской корзине фрукты и ягоды, выращенные на своем огороде, ферме или собранные в лесах. Всего по стране работает около 800 приемозаготовительных пунктов, а с фермерскими хозяйствами уже заключено около 350 договоров на поставку около 5000 тонн продукции. Традиционно летний сезон открывают витаминные ягоды. Так, например, чернику можно сдать по 7-12 рублей, голубика стартует от 10. 1 килограмм лисичек стоит 6,5 рублей. Подробности рассказал председатель правления Минского облпотребсоюза Андрей Халюта.
9: Продукцию мы в основном заготавливаем для собственных нужд. Ми її реалізовуємо через стаціонарні торгові об'єкти наші, а також ми організовуємо роботи стаціонарних точок на ринках через активну форму торгівлі, тобто виїзні. Ми працюємо в крупних городах, на ринки виїжджаємо. Ну, також ми використовуємо дану продукцію для переробки в собственних об'єктах швидкого питання. Ну, а також поставляємо по договорам на перерабатывающие предприятия.
1: Каждый год торговые объекты Беларуси активно принимают сельскохозяйственную продукцию от населения. Только в этом сезоне планируют заготовить около 13 тысяч тонн картофеля. Новый импортозамещающий проект запустила Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. В Столбцовском районе начали выращивать радужную форель. Для уникального комплекса под названием «Альтерра» восстановили старые пустующие площади под современные технологии аквакультуры. Пока на предприятии запустили первый бассейн объемом 800 кубометров. Мальков запускают каждую неделю. Планы амбициозные. До конца этого года рассчитывают получить 30 тонн товарной форели. Подробности рассказал ведущий технолог-консультант по рыболовству БНБК Денис Боринский.
10: Все наши рыбки кормятся исключительно нашими кормами, которые производим именно на компании Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Сейчас на данный момент у нас здесь радужная форель. А вообще мы производим корма для разных пород рыб, то есть для осетровых, для карповых пород, для самовых. Мощности предприятия позволяют вырабатывать до 60 тысяч тонн в год комбикормов именно для рыб.
1: В перспективе комплекс станет еще и новым местом отдыха. Здесь планируют развивать промышленный туризм и организуют любительское рыболовство. Для этого в местный пруд уже выпустили около тонны элитного карпа. Около 200 школьников и студентов из Беларуси и России побывали на космодроме Байконур, где наблюдали запуск космического корабля «Союз МС-29». Поездка прошла в рамках научной конференции «Молодежь. Техника. Космос». Экипаж проведет на Международной космической станции ряд важных исследований. В программу входят 38 научных экспериментов, включая изучение процессов в солнечной атмосфере и тестирование новых систем обеспечения газовой среды. Космонавты Петр Дубров и Анна Кикина выполнят 2 выхода в открытый космос. Поднятие флага фестиваля, выставки и сольники звезд. В среду в Витебске продолжились мероприятия Славянского базара. Так, например, в концертном зале Витебск прошел второй конкурсный день 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск». Ребята из 19 стран во второй конкурсный день представили на суд жюри песни славянского автора на одном из славянских языков в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга. Белорусская исполнительница Елизавета Цуприк, вышедшая на сцену второй, спела песню композитора Валерия Шмата «Мой дом». Как и в первый день, 14-летняя девочка поразила мощным вокалом и сорвала аплодисменты зрительного зала. Члены жюри отдали ей максимальные 10 баллов. Напомню, в первый конкурсный день в репертуаре вокалистов были саундтреки из популярных мультфильмов, анимационного кино и детских мюзиклов. В итоге, по результатам двух дней у нашей представительницы 130 баллов. Также сегодня у летнего амфитеатра прошла торжественная церемония поднятия флага фестиваля «Славянский базар» в Витебске, а в областной филармонии Государственный академический омский русский народный хор – один из самых титулованных коллективов России. Более подробно о сюрпризах и планах 35-го юбилейного «Славянского базара» в Витебске рассказал директор Международного фестиваля искусств Глеб Лапицкий.
11: Вся программа опубликована, уже сюрпризов практически нет. До сих пор действительно еще является большой загадкой для всех, кто же станет лауреатом главной премии президента Республики Беларусь через искусство к миру и взаимопониманию. Завтра эта интрига разрешится, и мы будем чествовать этих людей. Однако уже не является секретом, что впервые в истории фестиваля это будет два лауреата, а не одна плита, и будет закладываться два василька. Ну и каждая площадка старается удивлять. Уже начала свою работу очень активно центральный спортивный комплекс. Сегодня начинаются первые концерты на сцене летнего амфитеатра. Мы делаем пролог церемонии открытия. Это увертюра «Танцуй, славянская душа».
1: Каждый фестивальный день – это десятки проектов и рекордов. Славянский базар в Витебске раскрывает новые грани. Город живет искусством во всех его проявлениях.
11: У нас будут рекорды, у нас уже есть рекорды. В этом году мы вместе с нашим предприятием витебским изготовили самую длинную ковровую дорожку. В нашей стране это единое полотно 400 метров. Она располагается по всему скверу Кирова. Если говорить о творческих наших организациях, инвестиционных рекордов, то сегодня мы точно понимаем, что этот фестиваль будет рекордным по количеству аккредитованных. Если раньше мы говорили, что мы приближаем к 7000, это будет больше 7000. У нас будет рекордное количество стран. Впервые на фестиваль приедут представители более 50 стран мира. И, конечно же, мы рекордсмены по эмоциям, потому что чем больше приезжает людей, тем больше происходит мероприятий, тем больше вот этих ярких эмоций дарит нашим гостям. Ну и самое главное, что в каждом разделе нашей программы можно найти, вот, например, в театральной программе мы впервые создали Витебский триптих. Наверное, рекорд будет и не рекорд, а просто событие того, что наконец-таки Белла и Марк вернулись в Витебск. Этого очень давно ждали. Для этого даже мы еще не зная 100%, что они будут, мы уже приготовили Шагал-карнавал. Поэтому все сложилось. Вот, наверное, каждый по своему направлению хотел, чтобы этот фестиваль был особенным.
1: К слову, в Витебск продолжают прибывать гости из разных стран. На улицах разворачиваются торговые ряды и творческие мастерские. Форум прирастает новыми локациями, чтобы Славянскому базару было где разгуляться. На площадках фестиваля пройдет более 200 мероприятий. Ну а завтра состоится торжественное открытие 35-го международного фестиваля искусств. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Яна Цидик. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.
12: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

Полин-припев на Альфа-радио. В России мужчина уехал на неделю, оставив кота в запертой квартире. Через несколько дней обеспокоенные соседи обратили внимание на крики животного. Полицейские вместе с родственниками владельцев вскрыли дверь. Специалисты управления ветеринарии осмотрели кота и выяснили, что он ни в чем не нуждался, а кричал просто от скуки. О недостатке внимания спели голосы с места.

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается +24-26, в Гомеле +27-29, в Бресте +28-30, в Гродно 26-28 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий. Среда. 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: В Минске вручили награды лауреатам премии правительства за достижения в области качества 2025 года. Беларусь и Кыргызстан обсудили расширение промкооперации и сотрудничества в ВПК. От поставок молочки до инвестиций первая встреча участников Белорусско-Саудовского делового совета прошла в Минске. Белорусская Елизавета Цуприк на детском музыкальном конкурсе «Витебск» набрала максимальное количество баллов.
0: Что происходит?
1: В Минске вручили награды лауреатам премии правительства за достижения в области качества 2025 года. В их числе Университет гражданской защиты МЧС, Минск Хлебпром, Агрокомбинат Дзержинский, Барановичский автоагрегатный завод, Слуцкий сыродельный комбинат, Белмедпрепараты, санаторий Лёдцы, предприятие Август Бел, Пинский мясокомбинат и другие. Отмечу, что мероприятие сопровождала выставка продукции предприятий победителей конкурса. Участие в церемонии награждения принял заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич. Обращаясь к ее участникам, вице-премьер отметил, что в этом году премия присуждается в 27-й раз.
2: Интерес среди руководителей организации данному конкурсу с каждым годом возрастает. И можно отметить, что данный конкурс является эффективным инструментом для демонстрации руководителями, организациями своих достижений в внедрении инновационных, высокоэффективных технологий производства и управленческих практик, которые направлены на максимальное удовлетворение запросов потребителей и устойчивое развитие непосредственно самих предприятий. Участие в данном конкурсе – это также возможность объективной, независимой оценки результатов деятельности предприятий в области качества. Ну а победа в этом конкурсе, получение премии – это не только признание государством достойных результатов, но и отличная возможность дальнейшего перспективного развития и реализации новых предприятий самими предприятиями. Повышение качества продукции в реальном секторе экономики, производимой реальным сектором экономики и в сфере услуг, находится на особом контроле главы государства, правительства. И для всех отраслей определены вместе с вами достаточно напряженная задача. Ну а результатом всей этой работы является растущий экспорт белорусской продукции и услуг, а также узнаваемость национального нашего бренда, сделана в Беларуси более чем в 150 странах мира. Ну и за январь-май 2026 года темп роста экспорта товаров и услуг в целом по стране составил 114,6% к соответствующему уровню прошлого года. И вот эти вот результаты всех, кто присутствует здесь, руководители организаций, самих организаций, коллективов, это внесение определенного вклада в устойчивое развитие экономики страны, ну и, конечно же, укрепление производственного и технологического потенциала и независимости Республики Беларусь.
1: Виктор Каранкевич обратил внимание на то, что интерес к конкурсу с каждым годом возрастает.
2: Я хотел бы поблагодарить руководителей организаций, ваши коллективы, именно в вашем лице, все коллективы, за высокий профессионализм, за преданность своему делу, инициативность и высокий уровень ответственности. Также хотел вас нацелить, не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, реализовывать инновационные проекты, современно внедрять оборудование, технологии с цифровизацией, автоматизацией технологических и бизнес-процессов, что, в свою очередь, будет помогать вам поддерживать высокий уровень качества и конкурентности выпускаемой продукции, как на внутреннем рынке, так и за ее пределами. Поэтому хотел вам пожелать в дальнейшем не упускать свою возможность и работать над еще более высокими показателями и достижениями на ваших предприятиях.
1: Для того, чтобы войти в число победителей, организации выдержали жесткий многоступенчатый отбор. Об этом сообщила председатель Госкомитета по стандартизации Елена Моргунова.
3: Аттестационная комиссия очень строго отбирает и обращает внимание на само производство, не на продукты, которые они производят, а именно на само предприятие. Это премия для всего предприятия, для всей команды, которая производит тот или иной продукт. Очень строгий отбор. С каждым годом положение о премии, оно корректируется по правоприменительной практике и, я бы сказала, корректируется к ужесточению.
1: Подход по определению лауреатов очень тщательный и строгий. Сначала эксперты, которые проходят соответствующее обучение, проверяют поданные документы. Затем начинается второй этап, когда эти же эксперты выезжают на само предприятие и проводят соответствующий аудит уже на месте. Затем документы со всеми заключениями передаются в аттестационную комиссию, которая создана при Совете министров. И уже на уровне правительства принимаются окончательные решения. Критерии выбора победителей учитывают экспортную составляющую, программы импортозамещения, внедрение инноваций и мероприятия по повышению качества товаров и услуг. В пример Елена Моргунова привела пищевую промышленность, которая с каждым годом расширяет ассортимент. Акцент на здоровое питание, производство специализированных безлактозных, безглютеновых новинок, на новые виды детского питания.
0: Факты на стол.
1: Заслуженные награды вручены 24 организациям. 9 стали лауреатами премии, 15 подтвердили звание лауреата повторно. Из них 4 организации удостоены специальных наград: лидерство, совершенство менеджмента, социальная ответственность, бережливый подход. Спецнаграда вручена впервые в истории конкурса. Победители представляют машиностроительную, транспортную, электротехническую, пищевую, фармацевтическую, химическую отрасли, а также учреждения науки, образования, санаторно-курортных услуг. В рамках церемонии также отмечены нагрудным знаком лидер качества руководители ряда предприятий, достигших наивысших результатов в области качества продукции, услуг и системного менеджмента. Вручены дипломы победителям конкурсов «Лучший менеджер по качеству» и «Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа студентов в области менеджмента и контроля качества 2025 года».
0: Это важно.
1: В конкурсе могут принимать участие юридические лица различных форм собственности, выпускающие продукцию, оказывающие услуги или выполняющие работы. Премия присуждается организациям, занятым в производстве непродовольственной продукции бытового назначения, продовольственной и сельскохозяйственной продукции, продукции производственно-технического назначения, кроме вооружения и военной техники, оказания услуг и выполнения работ, в том числе в области строительства. Звание лауреата премии обеспечивает организации репутацию надежного производителя высококачественной и конкурентоспособной продукции, способствует расширению рынков ее сбыта, открывает новые деловые возможности. Лауреаты в течение 3 лет могут использовать изображение эмблемы в маркировке товаров, документации, в рекламных материалах. Сведения о предприятиях-победителях размещаются на сайтах «Госстандарты» и «Качество Бел», включаются в ежегодный каталог, который направляется в представительство нашей страны за рубежом.
0: Точка отсчета.
1: Конкурс на соискание премии правительства за достижения в области качества учрежден постановлением Совмина в 1998 году и впервые был проведен в 1999. За прошедшее время, с учетом 2025 года, его лауреатами стали 269 лучших организаций, причем некоторые из них неоднократно. За более чем четвертьвековую историю проект превратился в самый масштабный и престижный инструмент стимулирования отечественных производителей. Сегодня эта премия задает высочайшие стандарты для отечественных брендов, помогая им уверенно подтверждать марку «Сделано в Беларуси». С 2022 года при оценке претендентов на премию применяется обновленная модель, что позволяет отечественным организациям строить свою деятельность в области качества и системного менеджмента в соответствии с современными международными тенденциями. Оценка деятельности претендентов проводилась экспертной группой. Все эксперты прошли специальную подготовку с целью единообразного подхода к оценке предприятий. Такие подходы позволяют организации оценить, где она находится на пути к совершенству, понять ключевые сильные стороны и направления для улучшений. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.